0: твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Группа РВБ совместно с профильными ведомствами реализует комплекс мер для продолжения занятости сотрудников, пострадавших складских комплексов, о чем сообщила ТАСС пресс-служба компании. Для этого в Тульской и Самарской областях уже прошли. А в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской области и Краснодарском крае планируются ярмарки вакансий и встречи с потенциальными работодателями. Индивидуально рассматриваются варианты перевода на другие объекты или поиска новых решений. При этом компания организовала бесплатный трансфер до других площадок, размещение в общежитиях, увеличила стоимость отдельных операций для исполнителей и подготовила дополнительные бонусные выплаты. Как пишет ТАСС, экстремистские организации и иноагенты планируют 20 сентября провести в российских посольств фейковые опросы избирателей, чтобы до окончания выборов заявить в западных СМИ о фальсификации на выборы в Госдуму. Об этом сообщил глава Думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. По его словам, до этого вербуют волонтеров из числа релокантов с опытом соцопросов. Комиссия не исключает других провокаций на зарубежных участках и направила материалы в Министерство иностранных дел России. В Волгоградской области стартовал федеральный киберспортивный проект «Сталинградская киберлига». В лагере «Авангард» представили мобильную платформу турнира, выставку техники Росгвардии, а также обсудили со Сбером страхование киберрисков и карьеру в индустрии. К проекту присоединились свыше 10 тысяч человек. Цель лиги – объединить молодежь, технологии и патриотизм. Участники будут сражаться за честь своих городов в роли российского спецназа. Резкий рост бронирований отелей и апартаментов в Дубовке. В Волгоградской области на осень зафиксирован в этом году. По данным сервиса бронирования отелей и квартир, по этому направлению отмечается всплеск бронирования жилья на 150%. Город Дубовка находится на втором месте предпочтений у россиян этой осенью. Возглавляет рейтинг Тверь, где рост бронирований составил 167% по сравнению с осенью прошлого года. После Дубовки на третьем месте Листвянка в Иркутской области, где отмечается 100% увеличение пика спроса на аренду отелей и апартаментов. С 17 по 26 августа на территории Волгоградской области проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2026, в ходе которой полиция выявляет и ликвидирует незаконные посевы наркосодержащих растений, пресекает их культивирование и распространение растительного происхождения, а также перекрывает каналы поступления наркотиков в регион. Главное управление МВД России по Волгоградской области призывает граждан анонимно сообщать о местах произрастания запрещенных растений или причастных к их хранению и сбыту лиц по телефону доверия 30-44-44. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград.
2: Ну что, всем привет, дорогие друзья. 7 часов 12 минут в городе Волгограде. Сия Калиминок только что. В начале часа с композицией Dance Alone. Но мы сегодня в одного или одни танцевать ни в коем случае не будем. Кстати, поздравляю всех. Понедельник выжат, наверное, до последней капельки. Знаете, так выпился и канул в истории. Ну а перед нами вторник, 18 августа. Это, знаете, такой день, как бы сказать, идеальный гибрид. До конца лета осталось ровно столько, чтобы успеть ухватить за хвост пару теплых вечерочков, но уже достаточно, чтобы честно оправдывать свою лень вот этой вот фразой: ну а что вы хотите, август на исходе. В общем, инструкция по выживанию на сегодня такая: кофе считаем не чашками, а терапевтическими дозами. Да, я знаю, вот такие вот выражения. А если кто-то спросит, почему ты ничего не успеваешь, то обязательно ссылайся на ретроградный август или что-то в этом духе. Плюс 23 градуса за окном, ясно. Осадка сегодня не ожидается, так что зонтик с собой ни в коем случае не берите. Я знаю, что Дина тоже хочет поздороваться, потому
3: всем
2: что сидит,
3: утро.
2: Молчит. Да.
3: Дина
2: рассказывает, как доехала.
3: Так, ну про погоду Алексей, я так понимаю, на сегодня уже точно описал, не оставил.
2: Ну нет, не точно.
3: Прогноз погоды на завтра.
2: Всего лишь...
3: Не хочет брать ответственность Алексей на себя вместо синоптика.
2: Всего лишь температура, так что у тебя будет что сказать.
3: Да, 33 сегодня, 33 завтра днем, кстати, у нас плюс-минус дубль. А вот ночью температура немножко будет отличаться. Сегодня плюс 18, завтра плюс 21. Казалось бы, вы подумаете, что ну все, в четверг идет на понижение, наконец, там ближе мы к осени движемся с 20 числа, потому что там плюс 29. Но дальше-то опять плюс 33, плюс 35, плюс 36, воскресенье, суббота, понедельник. Поэтому наслаждаемся, если вы думали ехать куда-нибудь на турбазу или там в лесок, в поход, на прогулки. Конечно, да. Замерзнуть точно не замерзнем. Поэтому ловите теплые денечки и наслаждайтесь летом.
2: Но мы еще успеем с тобой поговорить о погоде. Вот, а мы расскажем, что будет в следующем часе. Ты же точно знаешь.
3: Да, безусловно. Друзья, в следующем часе, точнее в этом часе, нас ожидает. Мы выйдем с календарем, естественно, обсудим некие события, исторические факты в том числе, расскажем вам о том, какие праздники стоит сегодня отмечать, а над какими можно просто похихикать. Угу. Далее, безусловно, мы вместе с вами поучаствуем в конкурсе «Проще простого». Единственная лишь разница, мы будем придумывать вопросы, а вот вы будете забирать самое интересное, подарочки, самое лакомое. Ну и, конечно, без рубрики «Сенсации», без классных, хороших, позитивных новостей мы вас тоже не оставим. Поэтому оставайтесь с нами на 101.5 FM.
2: Далее, после паузы, Боб Синклер и Киеза, I Can't Wait. Оставайтесь с нами, ты слушаешь родное городское утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Вы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
10: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
11: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
12: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
13: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
12: Тогда в Полипро. 977-377.
10: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
14: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
14: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
15: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
16: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
17: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
18: «Агат». Покупай выгодно.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: 7 часов 20 минут в городе Волгограде. Вот теперь можно поподробнее и о погоде поговорить. Я сначала подумал, что вроде как наблюдается такой классический дефицит, да, солнца, а потом понял, что нет, это я просто глаза с утра не открыл, поэтому я ничего не видел. Дина, что там по погоде?
3: У нас в Волгограде на данный момент ясная погода, осадков сегодня не ожидается. Плюс 23 на данный момент, дует юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Что касается температуры воздуха днем, на пике дойдем до отметки плюс 33, ночью до плюс 18. Завтра в среду ожидается примерно такая же погода, плюс 33 днем, плюс 21 ночью. Ясно, солнечно, по-летнему хорошо.
2: В общем, жизнь прекрасна. Так считает Hearts и Purple Disco Machine. Далее на волнах Волгоград FM Wonderful Life.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Коллектив The Buzz, только что Wonder Where You Are, сингл 2002 года, 7:31 в городе.
2: Свежатина.
1: Обожаю такие треки, на самом деле. Это же ностальгия, сразу вспоминаются вот эти вот клише. Я, правда, не носил, но, тем не менее, в школе были очень крутые дискотеки.
2: Не клише, а клиша.
1: Ну, клиша.
2: Клише — это
1: несколько клише
2: другое.
1: Клише — это немножко другое. Ну, ладно, но это понедельник, понимаешь, 7:30 утра.
2: Это вторник. Леха,
1: собрались. Значит, да, вторник, 18 августа. Поговорим немножко о праздниках. Сегодня день плохой поэзии.
2: А мы думали, нафига мы перечисляем кому-то, какая сегодня дата, какой сегодня день и какой сегодня год. Вот, пожалуйста.
1: Но, оказывается, это для таких, как я. Мы перечисляем. День плохой поэзии. Мне кажется, это официальный, легальный шанс рифмовать ботинок с пол.
2: Праздник рэпа новой школы, да. День никогда не сдавайся. Надеемся, что кому-то, ну, если кому-то не хватало мотивации, этот праздник добавит все-таки еще каких-то неких
1: но
2: сил.
1: Это праздник упрямства получается. Также праздник топора сегодня звучит суровенько на самом деле.
2: Если три раза праздник этот отметить, то получится портвейн.
1: А еще можно кафе из топора сварить. А что еще?
2: Сегодня еще день географа. Все те, кто причастен, ну, соответственно, получил соответствующее образование. А если вы еще и работаете по специальности, ничего себе. Mm-hmm. Так, день интуитивной прозорливости. Наверное, слово прожорливость у меня больше, да, перед глазами появилось. Так, сегодня еще что? День противозачаточных средств. Не пренебрегаем, да, следим за своим здоровьем, чтобы потом не разруливать. Ситуации разные. День открытия.
1: Геля,
2: абсолютно верно. Несите шарик, несите.
1: Под бурундуки.
2: Если у нас бы сегодня звучала фончиком еще песня «Ничего на свете лучше нету», то мы бы отметили День лучших друзей. Но пока отмечаем День электричества. Так, и переходим к событиям. Их, кстати, ну, в моем списке, во всяком случае, не так уж и много.
1: Ну-ка.
2: Дело в том, что 18 августа 1782 года в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру Первому. Внимание, медный всадник, очевидно.
1: Воу, смотри. 21 декабря в 1875 году впервые опубликовали кроссворд. Так что, если кто-то любит, сегодня можно отметить, да, я так понимаю.
2: 18 августа?
1: Ну да, вроде.
2: Да, хорошо. Почему мы отмечаем сегодня, оказывается, День географа? Дело в том, что в 1845 году, 18 августа, основано Русское географическое общество, которое существует.

0: существует и поныне, и по сей день. В 1868 году, ну, собственно, в солнечном спектре обнаружен новый элемент, над которым мы так подхихикивали, гелий. Ну и, соответственно, в 1884 году, 1984 в Москве начались серия международных соревнований «Дружба-84».
1: Ну и давайте напоследок. Также 18 августа 1976 года станция «Луна-24» совершила посадку на поверхность Луны. Давайте, друзья мои, тоже возьмем и сядем на волны Волгоград FM. Далее BTS, Strike and Swim, а еще конкурс «Проще простого», так что не переключайся.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
1: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
2: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабочий крестьян 31, Козловская 60А.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
11: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
12: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
13: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
2: Кредитор «АОТО-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: 103.4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
2: 7:43 в Волгограде. Еще раз всем доброе утречко. Ну что, настал тот самый момент, когда бы уже пора, ну, что-нибудь разыграть. Мы вообще здесь на волнах Волгоград FM очень часто, каждый час что-то разыгрываем. И конкурс «Проще простого» — это тот самый конкурс, который у нас в первом часе. Здесь все просто. Один опрос и два варианта ответов. Естественно, мы придумаем что-нибудь легкое, чтобы вот можно было взять и выиграть. Если что, мы подскажем. 39-101,5, дорогие друзья, так что можно набирать уже прямо сейчас. Еще раз напомню, 39-101,5. И вообще, наш телефон, наш номер телефона, мне кажется, уже давно надо было записать себе в записную книжку.
3: Ну, конечно, чтобы как минимум каждые три месяца позванивать и, соответственно, забирать подарки. Что касается мотивационной части нашего конкурса, я с удовольствием хотела бы вам представить нашего спонсора ИП Иващенкова Людмилу Сергеевну. Именно от нее работает павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус. Вот, и, соответственно, с их щедрой руки у нас сегодня на кону набор бенгальских огней, сертификат на набор гелевых шаров. Я напомню, что если у вас какой-то праздник намечается в ближайшее время, детский, взрослый, абсолютно неважно какой, то вот как раз-таки тот самый павильон фейерверки, там можно найти абсолютно все для создания нужной атмосферы. Праздничной, милой, хорошей, яркой, сияющей, блестящей.
2: А вот что касается бенгальских огней, вот скоро Новый год, поэтому уже можно.
3: Чуть скоро ты готовишься, конечно. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Роман.
3: Роман, очень приятно. Ром, ты сейчас, подскажи, пожалуйста, свою геолокацию. Ты сейчас дома, ты уже на работе. Ты в пути из пункта А в пункт Б.
4: Еду, в пути домой.
3: Уже, то есть ты поэтому, чувствуется легкая усталость и, с другой стороны, облегчение, да, что ты сейчас едешь отдыхать?
4: В отпуске.
3: В отпуске, кайф, Ром, вообще, ни капли тебе не завидуем, слышно, да, в нашем голосе? Ни капли зависти не читается. Ром, мы тебе желаем удачи прямо сейчас в нашем конкурсе и готовы озвучить вопрос. Алексей.
2: Итак, смотри, в 1868 году ученые открыли гелий. Мы об этом вот буквально пару минут назад говорили. Где именно они его обнаружили в первую очередь? На Солнце или же на Юпитере?
4: На Солнце, на Юпитере.
3: Смотри, в солнечном спектре или в юпитерском спектре? Вот так. Вот так озвучим этот вопрос.
4: Ну, это другое, да.
3: Так, и...
4: Ну, скорее всего, в солнечном спектре.
3: Ну, молодец, Рома, умничка. Все, поздравляем тебя. Будем считать, что уже в твоем кармане лежит тот самый набор гелевых шаров и, соответственно, набор бенгальских огней. Добавили тебе в твое так отпускное настроение праздничного флера.
4: Очень праздничный. Лично я хотел еще добавить, сегодня у меня юбилей.
3: О, сколько годиков?
4: У меня и этот.
3: Сколько годиков, Ром? Еще и такая круглая дата. Ром, ну мы тебя от всей души поздравляем с днем рождения. Надеемся, что ты сохранишь, во-первых, ну, как бы, еще полтинничек как минимум точно навернешь. Вот. Во-вторых, сохранишь тот самый оптимизм и настроение, с которым ты в том числе и позвонил к нам сегодня. Верь в себя, так как ты верил сегодня, да, не побоялся нам набрать. Это вообще мы уважаем таких людей. Ром, ну и мы сейчас вместе с тобой будем отмечать и твой день рождения, и твою победу. Давай кричать название нашего утреннего шоу 3-4. Как будто тебе исполнилось 34 и
4: 34.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.

0: Реклама.
1: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
9: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62

0: Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
1: 7.56 в городе Героя. Ну что, дорогие друзья, поговорим немножко о сенсации. Есть у меня такая, ну, чтобы, так скажем, зафиналить этот час. Свежайшая новость. Наглые карликовые козлы.
2: Козы?
1: Козлы.
2: А, козлы, так.
1: Козлы.
2: Но тебе выросли, просто... ё-моё, в наглую.
1: Ну, тебе просто нравится новость про животных. Короче, да. В час пик в Портленде, это США, они, значит, решили прокатиться на общественном автобусе, просто спокойненько зашли.
2: Так они не козлы, они зайцы, получается, они без билетов.
1: Зайцы, да. Спокойно зашли за пассажирами, водителю пришлось открывать двери, чтобы их выпроводить.
2: А то есть что они такого?
1: С одной стороны зашли.
2: Что это за антикозлизм?
1: Ну вот, возможно, проездование было, я не знаю. Ну, короче, в транспортной компании так, типа, и пошутили с юмором, а было ли вообще проездное. Вот такие вот штуки про козлов.
2: Так, ну, смотрите, пока у Алексея такая новость, мягко говоря, не пахнущая прогрессом, да? Пахнущая чем-то другим. У меня есть новость из Китая, которую мы вот недавно обсуждали за эфиром. В Китае открылось круглосуточное кафе, в котором работает только один робот. Среднее время ожидания кофе составляет сколько? Примерно.
1: 10 минут.
2: 30 секунд, дорогой мой.
1: Да ладно,
2: менее
1: 30
2: секунд, да. В первый день работы за час робот приготовил 202 чашки кофе. 202 за час, за 60 минут. Установив мировой рекорд Гиннесса среди роботизированных кофеен. Мы с тобой, ты, по-моему, кофе тоже, да, равнодушен, плюс-минус?
1: Нет, я 2-3 раза точно пью.
2: А, ты любишь, да? Ну,
1: да.
2: Смотри, ну, я просто, да, Олег ушел в отпуск, а у него, конечно, всегда ритуал, он без кофе, все, превращается...
1: Вот мой стаканчик стоит.
2: Ворчащий пень, поэтому он бы, конечно, точно оценил уровень скорости, и я надеюсь, что уровень качества кофе, соответственно, ну, соответствующий, да, он успевает там и капучинка, взбить молочко, нарисовать рисуночек из корицы, ага, и так далее. Посмотрим. Носом. Ну, в общем, молодец, да. Впечатляет.
1: А, слушай,
2: бариста напряглись сейчас.
1: А там не написано вообще, что у этого робота руки у него, не руки,
2: что такое? Нет, он человекоподобный андроид.
1: А, то есть гуманоидный.
2: Да, соответственно, вот он стоит, у него две, ну, вроде бы две ладошки, да, две у него ручки, и он, соответственно, такой оп-оп раздает стаканчики. Но единственное, конечно, если честно, вот то видео, которое вижу я, мягко говоря, такой скоростью не пахнет, вот сколько озвучено у нас, да, менее 30 секунд, потому что он просто выдает стакан достаточно небыстро. Может быть, он готовит быстро, но вот именно поднять со стола, передать заказчику — не быстрая история. Ну, чтобы не разлить кофе, возможно.
1: А вот руки у него не темные. Ну, ладно, все, давай не будем про это. Мы вылезем с друзьями в новый музыкальный час.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
3: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время.
4: 8 часов.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
0: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Новый учебный год в школах начнется с 1 сентября текущего года и завершится не ранее 26 марта 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Ведомства уточнили, что образовательные учреждения самостоятельно утверждают точные сроки на основе федерального календаря, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Всего в российские школы пойдут порядка свыше 17,5 миллионов детей. Из них 1,5 миллиона пойдут в первый класс, для которых министерство рекомендовало устраивать перерывы по 40 минут. В России разработан проект самого крупного в истории отечественного судостроения круизного лайнера для международных перевозок на Черном море, способного также заходить в порты Средиземноморья. Судно вместимостью более 2000 человек будет курсировать между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией, предполагая пассажирам размещение от стандартных кают до гранд-сьютов, а также широкий спектр развлечений, включая театр, дьюти-фри, спа-салон, теннисный корт и медицинский блок, пишет ТАСС. Под давлением общественной палаты Волгоградской области, контрольно-счетной палаты и после массовых жалоб жителей мэрия Волгограда завершает двухлетнюю разработку поправок в муниципальную базу о платных парковках. Этой осенью планируется внедрить годовые резидентские разрешения стоимостью 3000 рублей, которые позволят собственникам или нанимателям жилья из 150 домов на 21 улице с платным режимом стоянки избежать почасовой оплаты при предоставлении документов о праве проживания. Однако льгота будет доступна только для одного автомобиля на квартиру. Оформить документ можно будет через онлайн-портал volgaparking.ru, мобильное приложение, наличными в банкомате или терминале. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проконтролировал подготовку к новому учебному сезону, в рамках которого свыше 1300 учреждений, включая 702 школы, примут более 400 тысяч учащихся и студентов. Глава региона потребовал завершить ремонтные работы и подготовить учебно-материальную базу с учетом нововведений Минпросвещения Российской Федерации до начала занятий. Для обеспечения правопорядка, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательных учреждений до 1 сентября запланировано совместное заседание профильных комиссий по вопросам дорожной инфраструктуры и массового пребывания людей. Как пишет «Высота 102», Волгоградская почта предложила взрослым жителям региона отправить письма полярникам на российские антарктические станции «Мирный Восток» и «Новолазаревскую». Самое северное отделение – на острове Хейс, архипелага земля Франца Иосифа, а также высокогорное почтовое отделение на Эльбрусе или космонавтам на МКС. Корреспонденцию доставят с попутными экспедиционными судами или через Центр подготовки космонавтов. Чтобы получить ответ со штемпелем или автографом, сотрудники советуют вложить в конверт пустой подписанный бланк с маркой. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
0: Информационный конвейер. Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: 8.08 в городе Герои. Да, сейчас, конечно, можно мчаться по 405-му шоссе, как группа Tokyo Hotel с песней California Nights, но ведь лучше стоять в волгоградских пробках, правильно? И ждать, пока заправишься. Мне кажется, это намного романтичнее и круче.
3: Да, кстати, это теперь отличный повод для знакомств. Мне кажется, вот все те, кто жаждет найти вторую половинку, вы знаете, где их искать.
2: Вот, все люди разные.
3: Едете на заправку, выбираете человечка, который вам, ну или машинку, которая вам нравится.
2: Который поближе стоит.
3: Да, значит, смотрите, левобачные машины двигаются чуть быстрее, мы помним. Можете обращать на это внимание. А вот правые вообще точно никуда не будут торопиться. Смелых можно брать в оборот, подходить, знакомиться и так далее.
2: Вообще, друзья мои, 18 августа, вторник, день на самом деле коварный. Вроде бы уже и не первый, да, там, рабочий удар. Но, тем не менее, до пятницы еще далековато, как до Китая. Об этом, кстати, о Китае мы тоже очень часто говорим. В общем, работаем в режиме энергосбережения. Ну, я бы так работал, наверное.
3: Я бы энергоразгоняние поработал бы, если честно. Да, нам нужна ваша энергия. Мы ГЭС. Давай вот так назовем наш коллективчик. Да, значит, смотрите, пока наши шлюзы не открылись окончательно, мы бы с удовольствием хотели бы вам рассказать, собственно, о той поездке, о том открытии, которое мы совершили буквально недавно. Еще с Олегом мы на той неделе отправились для себя, знаете, за флешбеками из нашей прекрасной студенческой юности. Мы отправились в колледж поколения, который находится на Ткачева, 7, дабы оценить на себе всю прелесть невероятного оснащения технического. Ну и, конечно же, в общем-то, друзья, все те, кто до сих пор находится на распутье, не знает, кем хочет стать, куда отправиться после сданного ОГЭ.
2: Институт.
3: Да, либо после 11 класса обязательно приходите в колледж поколения. Там, кстати, 23 августа, это уже на этой неделе. Точнее, это понедельник, наверное, да, следующая неделя?
2: Да, вроде бы.
3: Воскресенье. Приходите на день открытых дверей в 11.00. Всех школьников, родителей приглашают познакомиться с колледжем, со всеми современными профессиями и возможностями обучения в Волгограде, в программе общения с кураторами, квест, погружение в атмосферу колледжа, ответ на вопросы о поступлении, участие, естественно, в дни открытых двери абсолютно бесплатные, но желательно предварительно пройти регистрацию. Для участников дня открытых дверей это еще и возможность получить скидку в 10 тысяч рублев на направление маркетинг и реклама. Помимо этого направления существует еще и такая специальность, как программирование, а также дизайн.
2: Которые сейчас востребованы, между прочим. И да, 10 тысяч рублев – это немалая сумма, друзья мои. Важно помнить, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну, а что касается этого музыкального часа, музыка, само собой, разумеется, в финале сенсация. Чуть ранее покатаемся по нашему любимому городу в конкурсе «Навигатор». Так что запасайтесь, открывайте его на всякий случай. Рубрика «Живи с этим». Ну и о погоде совсем скоро поговорим. А вот прямо сейчас «Holy Moly, talk to you later». Оставайся с нами. Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4.
3: Мы в эфире.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
13: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
14: Да я не новую, я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
15: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Совершенно верно, друзья мои. Прямо сейчас с вами о погоде и поговорим. Пора бы глянуть, какую версию, так скажем, реальности.
2: Развитие событий озвучит.
1: Да, сегодня выкатит нам, во-первых, Дина, эксперт в области погоды, а также небесные канцелярии.
2: Что так, там? Значит, пришел небесный факс.
1: Давай.
2: Там сказано следующее, что за окном...
1: Ну, интернет не работает, понятно.
2: Как минимум просто. Сейчас, да, плюс 26, уже облачно с прояснениями, да, еще час назад мы рассказывали о ясной солнечной погоде, да. Уже облачно с прояснениями, но при этом все равно осадков сегодня не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 33, ночью до плюс 19. Завтра в среду ожидается ясная, солнечная, роскошеская погода. Плюс 33 днем, плюс 21 ночью. Вот, вся неделя ожидается такой. Поэтому, друзья, панамки, СПФки все еще актуальны.

0: Бодрее на Волгоград FM.
1: 8:28 в городе Волгограде. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Да, рубрика «Живи с этим». Сегодня мне бы хотелось, знаешь, поделиться фактом из своего личного опыта. Знаешь,
2: что
1: смотри.
2: Вы говорите? Да, Все во внимании, господи, я же смотри, начала запинаться. Так.
1: Долгое время спал на синтепоновых подушках. Ну, так, я. Под конец, когда, знаешь, уже все уже, ну, свалялись, уже вот начала шея там затекать. Ну, короче, года три-четыре. Вспомнил, что у меня дома лежат перьевые подушки. Но их надо, естественно, прокачать, потому что недолгое время лежали. Так вот, поехал, сделал вот эту вот

0: клещи. Но чтобы их не было, вот эту вот сушку надо делать раз в год, и тогда все будет хорошо. Вот прям заново их упаковал, и все отлично.
1: Ну, в общем, минутка бытовых мудростей.
0: Бытовых мудростей, да.
1: От Алексея Карпова. Так, у меня...
0: Живите с этим.
1: Значит, факт следующий. Скорее, историческо-биологический. Любопытный такой факт. В общем, в начале 20 века, недалеко от шведской деревни Эльфкарльбю, нашли осиротевшую лосиху. Ее взяли на попечение железнодорожники Юхан Блад и Андерс Янсен. Дали ей кличку Столта и приучили... Купряшки. Они такие, кто за нас не впрягался? Да и лосиха, пожалуй. Пожалуй, лосиха.
0: А, пускай будет.
1: Да, ну то есть до этого обычно, ну что, лошади отрабатывали.
0: Волки.
1: Там, я не знаю, хаски хотя бы. Да, специальные собаки. Тут лосиху решили запрячь. Она тянула телеги, тянула сани, перевозила материалы и туристов. В 1907 году она даже участвовала в расистых бегах на зимнем спортивном фестивале в Фалуне. Некоторые источники утверждают, что она обогнала тренированных лошадей, то есть она бежала быстрее. Однако другие описывают ее выступление как показательный заезд. Впоследствии Столту перевезли в Стокгольмский музей под открытым небом Скансен, где она прожила до 1925 года. Ну и, собственно, фотография имеется. Она запряжена в небольшую тележку. В общем, ну я единственное надеюсь, что не злоупотребляли ее использованием, эксплуатацией. Вот, надеемся, что здоровье ее было сохранено.
0: Ей давали какой-то экспериментальный сахар, что она бегала так быстро.
1: Лосит, скорее, соль.
0: А, соль.
1: Соль, мухомора, что там еще?
0: Про соль, я думаю.
1: Они еще любят.
0: Не знаю, давай про соль не будем говорить. Да, я Джонас Блю и Малив Age of Desire.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: друзья акварели, выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
10: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
16: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
18: Ну и пока Loud Luxury и Эмили Робертс исполняют композицию «Love You for Life», у нас прямо по курсу, друзья мои, конкурс «Навигатор». Звонить можно уже прямо сейчас по номеру 39-101.5.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: 8:40, дорогие друзья, в городе Героем, ну да. Конкурс-навигатор, как и сказал, звонить уже можно прямо сейчас по номеру 39-101.5. Навигатор — это, знаете, конкурс для тех, кто даже в собственной квартире может заблудиться. Время, значит, проверить вашу внутреннюю вот эту вот стрелку конкурса, получается, вот этого самого компаса. Что-то я сегодня заговариваюсь, особенно в это время. В общем, надо выяснить, у кого из вас GPS от Бога, а у кого от соседа.
2: Так, чтобы... интересные формулировки. Давайте я расскажу пока.
1: Давай.
2: О нашем спонсоре. Итак, друзья, на кону для победителя конкурса «Навигатор», для того человека, кто доберется до финиша, минуя все препятствия, все приключения, сертификат на полную диагностику зрения от ООО «Центр хирургии глаза», который находится на улице Базарова, 20. Поэтому вы, во-первых, можете сразу прогуглить, да, что входит, что, соответственно, вас ожидает. Но мы же понимаем, что услуга наверняка, во-первых, очень полезная, угу. Особенно для людей, которым, может быть, чуть-чуть за. Хотя история с очками, с падением зрения, это актуально абсолютно для всех, кто любит скукожиться над телефоном, кто любит посмотреть телевизор. Ну и в целом, это, конечно, бич нашего времени. Поэтому обязательно обращайте внимание на здоровье ваших глаз. И, соответственно, за наш счет, можно сказать, можно пройти полную диагностику зрения в Центре хирургии глаза. 39-101.5 – это тот самый номер телефона, который отделяет тебя от такого прекрасного сюрприза для твоего здоровья.
1: Ты сказала про зрение и про телефон, что многие залипают в телефон. Это да, это бич, современный бич вот этого 21 века. А многие, когда, допустим, ложатся спать, и я в том числе, просто берешь в руки телефон, и вот он, знаешь, вот эта вот история, когда вот он над тобой. Ты на него смотришь, листаешь ленту, и, возможно, когда уснешь, телефон, естественно, падает на твое шикарное лицо. Алло.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
3: Олег.
2: Олег, очень приятно. Олеж, скажи, пожалуйста, ты сейчас находишься за рулем, мы правильно понимаем, судя по...
3: Да.
2: Так, ну мы тебе советуем, конечно, немножко запарковаться. Ну как не немножко, капитально уверенно запарковаться, чтобы не отвлекаться и, соответственно, не нарушать правила дорожного движения. Желаем тебе успехов и предлагаем прямо сейчас отправиться в наше небольшое путешествие.
3: Я готов.
4: Начинаем движение.
1: Итак, первый вопрос. 18 августа в истории страны, для уточнения, это бывшая СССР, долгое время отмечался День воздушного флота, он же День авиации. В каком районе города находится шоссе авиаторов, ведущее в сторону... Вот так прям сходу. Дзержинский, совершенно верно.
2: Разминочный был вопрос, разминочный. Так, у меня, возможно, вопрос все-таки будет посложнее. Давай так. Так как сегодня, 18 августа, отмечается День противозачаточных средств, давай-ка выясним, где находится завод «Латекс».
1: Вау.
2: В Волгограде, Волжском, в Красной Слободе. А? Олег.
3: Волжский,
2: абсолютно верно. И туда тебя заносил. Ничего себе.
1: Ну и поехали. Третий вопрос. 18 августа, опять же, 1750 года родился выдающийся композитор Антонио Сальери. В Волгограде главной академической концертной площадкой является ЦКЗ. По какому адресу расположен этот концертный зал? 62-й армии, 4, Ленина, 53А или же Рабоче-крестьянская, 11? Этот посложнее,
3: либо,
1: да?
3: На либо на ЦПКО.
1: Либо-либо. Ну смотри, тут сама, знаешь, сама аббревиатура подсказывает. Центральный концертный зал.
3: На набережной 62-й армии.
1: Совершенно верно. Вы прибыли.
4: Назначение.
2: Ну что, Олег, мы тебя от всей души поздравляем. Местами даже немножко тебе завидуем. Да, потому что, получается, ты выиграл тот самый приз, сертификат на полное обследование зрения в хирургии глаза. Вот прямо сейчас, так сказать, не глядя. Давай кричать, отмечать победу и кричать название нашего утреннего шоу 3-4. Поехали.
3: 3-4.
1: Yeah. 3-4.
0: Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
5: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомолле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомолл Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
10: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
11: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
12: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
13: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Ну и кто сказал, что в Волгограде тропиков нет? Вот, пожалуйста, Томас Джек и Жасмин Томпсон с треком Rise Up, сам настоящий тропический трехминутный хаос. Под занавес часа, но уйти на этой песне мы, естественно, не можем. Есть еще куча новостей, не обсужденных, не обкашленных, не обчиханных. Значит, смотрите, буквально вчера ночью 17 августа в Барнауле неизвестный в черной мантии и с закрытым лицом решил, значит, напугать жильцов квартиры. Он повредил дверь подъезда, поднялся на лифт и выложил перед порогом «дары», в кавычках имеется в виду, детскую куклу, горсть монет и куски сырого мяса. Затем отправил жертвам, опять же, в кавычках, сообщение с бредовым текстом. «Тот, кто с тобой, то не твое, и будет ваше счастье, как мои слезы». Вот такая жесть произошла в Барнауле. А вместо страха...
3: Мы поймали, давайте так.
2: Вместо страха это вызвало, естественно, только смех и недоумение. Пара написала заявление в полицию. «Колдуна ищут».
3: А, значит, пока волшебство работает.
2: Пока работает. Ну, слушай, мантия, только сутки прошли, по сути.
3: Мантия-невидимка тоже пока... работает, конечно.
2: Соседи,
3: да,
2: думали такие, как? Мы думали, там сектанты, а это, оказывается, психиатрическая больница. Ну, такое бывает.
3: Так, ну, что бы ни было, надеемся, что вам все-таки чуть больше повезло с соседями, чем товарищам из Барнаула. Так, когда ты начал говорить о человеке в мантии...
2: Ты начала колдовать тоже?
3: Нет, нет. У меня просто перед глазами картинка, которая подкрепляет новость, которую нашла я, значит, в Китае. Двое соседей отправились погулять в горы. Единственное, они, конечно, ну, как тебе сказать, значит, короче, они заблудились. Они заблудились, естественно, их объявили в розыск. Спасатели отправились на поиски этих двух бедолаг, при том, что они оба, ну, один особенно в годах, ему 73 годика, второму 58, или второй.
2: Но это муж и жена?
3: Это был. Ну, в общем, не знаю. Оба с нарушениями слуха еще до кучи. Вот, они отправились в горную местность за травами. Ну, травники, ребята, да. Они не взяли с собой еду, воду, мобильные телефоны. Ну, молодцы,
2: они думали, травой поедят, там найдут.
3: Отлично подготовились. Ребята, спасатели искали их 17 часов. Обессиленных пенсионеров удалось найти лишь спустя 30 часов после исчезновения. Как выяснилось, они слышали крики спасателей задолго до того,
2: но не знали,
3: как
2: где,
3: их
2: да?
3: найти, как их обнаружили, но нарочно уходили в другую сторону, потому что они думали, что это духи. Злые горные духи. Пенсионеры следовали местному суеверию и считали, что если в горах слышишь, как тебя зовут по имени, ни в коем случае нельзя откликаться и говорить, что ты голоден или хочешь пить. В противном случае демоны, умеющие подражать голосам знакомых людей, могут украсть твою душу. Украсть душу и вселиться в тебя. В итоге пенсионеры отозвались на крики только тогда, когда спасатели зашли к ним с другой стороны горы.
2: Получается, духи — это те же самые мошенники, но же тоже говорят, трубки от мошенников не брать. Ну, а те, соответственно, не откликались на зов. Ну, получается так. Друзья мои, у нас впереди новый музыкальный час. А пока Фрэнк Монтана и Макси Би.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
0: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Москва и Пхеньян совместно выступают за создание нового справедливого миропорядка, основанного на многополярности, равноправии и учете национальных интересов. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова северокорейскому коллеге Цой Хун Хи по случаю Дня освобождения Родины. В послании также отмечается намерение неуклонно углублять российско-корейское сотрудничество во благо народов обеих стран, региональной и международной безопасности, пишет ТАСС. В России создают собственный стандарт сертификации нефтегазового оборудования и технологий. Об этом сообщил директор Института нефтегазовой технологии «Инициатив» Алексей Фадеев. По его словам, новые стандарты формируются на базе зарубежных с учетом российской специфики для сохранения высокого уровня безопасности. В ответ на то, что American Petroleum Institute перестал выдавать сертификаты российским производителям и начал их отзывать. НТИ учредили 4 компании – «Газпром», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Сибур». Сейчас в организацию входят все 12 крупных энергетических компаний Российской Федерации. Совместно с инженерами они уже разработали более 400 российских стандартов, позволяющих создавать новые решения. К проекту также присоединились страны ОПЕК и наблюдательно выступают свыше 10 зарубежных организаций, пишет ТАСС. В Волгограде из-за переноса студенческого кампуса в Советский район отменили продление скоростного трамвая и перенаправили высвободившиеся средства на новую ветку от обувной фабрики ДТРЦ «Акварель». Контракт с проектировщиками Волгоградского государственного технического университета для северного направления сохранен, несмотря на 4-летнюю задержку документации. Документация по южному проекту стоимостью почти 70 миллионов рублей должна быть готова к октябрю будущего года. Это вторая корректировка планов после отмены в 2020 году третьей очереди в Советском районе, на разработку у которой с 2013 года было потрачено 400 миллионов рублей. В Волгоградской области стартовал федеральный киберспортивный проект «Сталинградская киберлига». В лагере «Авангард» представили мобильную платформу турнира, выставку техники Росгвардии, а также обсудили со Сбером страхование киберрисков и карьеру в индустрии. К проекту присоединились свыше 10 тысяч человек. Цель лиги – объединить молодежь, технологии и патриотизм. Участники будут сражаться за честь своих городов в роли российского спецназа. С 17 по 26 августа на территории Волгоградской области проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2026, в ходе которой полиция выявляет и ликвидирует незаконные посевы наркосодержащих растений, пресекает их культивирование и распространение растительного происхождения, а также перекрывает каналы поступления наркотиков в регион. Главное управление МВД России по Волгоградской области призывает граждан анонимно сообщать о местах произрастания запрещенных растений или причастных к их хранению и сбыту лиц по телефону доверия 30-44-44. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
0: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградовом.
2: 9 часов и 7 минут в городе Герой. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Ну что, всем салют, кто совершил тот самый подвиг и только что оторвал свою голову от подушки. Мы вам, естественно, завидуем.
3: Ну, в 9.00 как будто бы и не подвиг отрываться от подушки. Нет?
2: Ну, слушай, для меня подвиг. Я второй день просыпаюсь, получается, во сколько? В 5:30? Ну, как бы такое
3: нет,
2: себе.
3: Нет, 5:30,
2: ну...
3: да. А вот. В 9 утра как будто бы и норм.
2: Ну, слушай, если кто нас вот прямо сейчас слушает и вот только что проснулся, он, соответственно, и совершил тот самый подвиг. А мы будем тебя заряжать всевозможной музыкой, всевозможными приколюхами и шутками, которые, ну, я надеюсь, у нас присутствуют. Потому что без них куда? Без
3: да,
2: них
3: заряжаем куда? Их в нашу обойму радиоэфира. Ну и с удовольствием, конечно же, хотели напомнить о том, что вы можете заглядывать еще и в наши социальные сети, в группу ВКонтакте Волгоград ФМ, mm-hmm. либо телеграм-канал с одноименным названием. Именно там периодически выходят видеоролики с нашими путешествиями, с нашими географическими открытиями в рамках Волгограда. И вот недавно, опять же, да, используя нашу возможность и креативный драйвер тот самый, мы отправились в колледж поколения X-Макситет. Именно там, на Ткачева 7, мы оценили на себе, насколько же круто, когда обучение построено, знаешь, больше на практике, нежели на теории, максимально приближенное к будущей профессии. Как раз-таки туда можно отправляться тем школьникам, тем выпускникам 9-11 классов, которые все-таки хотят делать акцент на том, чтобы поскорее, в общем-то, ворваться потом в трудовые будни, получить максимально большое количество практики по будущей профессии. Я напомню, что там можно получить такие профессии и освоить такие специальности, как программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Там преподают действующие специалисты и практики из индустрии. Студенты работают над проектами уже в процессе учебы, а стажировки начинаются с первого курса. Ну и, конечно, сами понимаете, колледж создает максимально комфортную образовательную среду. Там невероятно комфортная материальная база, роскошески все выглядит, поэтому обязательно приходите туда. Кстати, совсем скоро, 23 августа, там состоится день открытых дверей, поэтому можете обязательно заранее регистрироваться. Участие абсолютно бесплатное. Для участников есть отличная возможность получить скидку 10 тысяч рублей на направление маркетинг и реклама. 23 августа на Ткачева 7 в 11.00. Всех школьников и родителей приглашаем познакомиться с колледжем поколения X-Макситет. Добро пожаловать!
2: Вот в конце хочется, знаешь, прям добавить хочется. В моем детстве такого не было. Зато...
3: Не завидую, Алексей.
2: Не завидую.
3: Зависть плохая один штука. Из грехов. Да, поэтому да. Не надо.
2: Главное помнить, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну, а что касается этого музыкального часа, естественно, по традиции, за финалем крутой сенсации. Чуть ранее у нас конкурс «Откуда звук» будет. Посмотрим, что я для вас на сегодня припас. Ну и о погоде совсем скоро поговорим. Да, что касается рубрики «Встречка», хоть у нас Александр Морозов не сегодня и завтра тоже будет где-то чалить, отдыхать, но в повторе...
3: Вот опять зависть читается, Леш.
2: Извините.
3: Можно делать что-то с собой.
2: Но в любом случае голос мы его услышим. Оставайся с нами, ты слышишь родное городское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире. 3-4.

0: Реклама.
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
5: Да я не новую, я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
6: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Я больше не могу без окон!
9: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13!
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Процент налога сдержания. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: В очередной раз, друзья, мы говорим о погоде. Ну а что? А лишним не будет, да? Давайте сразу взглянем на цифры, чтобы сразу понять, чем запасаться на день солнечными очками или же брать с собой зонт.
3: Нет, все-таки солнечные очки доминируют, именно солнечное настроение присутствует за окном. На данный момент уже плюс 27, дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 33, ночью до плюс 19. Завтра в среду также ясная погода ожидается, плюс 33 днем, плюс 21 ночью.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.

0: Ку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград-ФМ.
5: Здравствуйте, Александр.
6: Можно приемник убрать. Здравствуйте,
7: слушаю вас.
5: Владею «Манжаро» уже 2 года.
6: Приемник уберите, пожалуйста, слышно эхо.
7: Очень слышно уже вас. Уже 2 года. Убавьте приемник.
5: Очень доволен машиной. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не «Вольво», не «Вольво». Ну, у меня никогда не было «Вольво», а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
6: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не «Вольво», но инженеры там приложились. И вот мы были на презентах первых «Манжариков», и «Тугелы» приезжали презентовать 10 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там как бы есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные, полного привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другой, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть «Вольво»? Вот у меня был 90-ик, но развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы и чё? И вот где эта хваленость? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизеля? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые «Тугелы» разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но... Опять же, вот случае с «Манжаро» есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. То есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки. Меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. «Манжаро» мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле. Достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
5: Здравствуйте, Александр.
6: Да, привет. А
5: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Вообще есть возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона района?
6: Да, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но, вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, но более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить «Жука». Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой «Кашкай». Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
5: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
6: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактически износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же Джак. Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, вот они вот так продаются.
5: А вот пару вариантов китайских, это каких можно подобрать?
6: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не полтора, 1,6, 1,7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы, те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
5: Я понял, спасибо.
6: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
8: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «АОТО Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
7: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
9: Ну и пока Сабрина Карпентер исполняет свою прекрасную композицию под названием «Tears», сразу после нее, друзья мои, конкурс «Откуда звук?». Набирать уже можно прямо сейчас 39-101,5.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Сабрина Карпентер только что. Тирс 9.43 в городе Герой. Ну что, друзья мои, пора, наверное, подрубить ваши уши на максимальную чувствительность, скажем так, потому что у нас прямо сейчас начинается конкурс «Откуда звук?». Звоните вот прямо сейчас. 39-101-5. Очень простые цифры. Ну и пока вы до нас дозваниваетесь, я сообщу правила. А правила проще некуда, включая какой-то абсолютно рандомный, загадочный аудиофрагмент. Это может быть абсолютно все, что угодно. Пение птички там какой-то, птички-невелички, как мне в детстве говорили совершенно рандомные люди. Вот. Либо же звук дрели, отрывки из фильмов, песни. Вот. Абсолютно рандомный звук. 39-101-5. Ну, соответственно, вы боретесь не за просто так, да, не за то, чтобы сказать что-то там, а за конкретные призы.
3: Да, абсолютно верно. Давайте, наконец, перейдем к нашему призовому фонду. Сегодня у нас на кону сертификат на спа-процедуру в спа-салон «Твой Тай» от ИП Карева Дмитрия Викторовича. Ему мы, конечно же, раскланиваемся в глубоких реверансах каждый раз за щедрость. Напоминаю, что, естественно, можно в спа «Твой Тай» получить невероятное количество порций расслабления. Туда можно ходить на парные сеансы, то есть вы можете устроить себе даже мини-свидание некое. Вот. Ну, а дабы ознакомиться с невероятным салоном «Твой Тай», можно набирать нам 39-101-5. Знакомство это пройдет, получается, совершенно бесплатно, за наш счет, за счет наших спонсоров и партнеров. Поэтому, в общем-то, с вас лишь активность, никаких денег.
2: Алло.
3: Только активность. Доброе утро. Алло.
2: Алло.
3: Кукусики.
2: У нас срываются звоночки. Друзья, 39-101-5. Алло.
4: Алло.
3: Алло. Привет, бонжур.
4: Алло.
3: Привет. Вот. Супер. Наконец-то связь заработала. Доброе утро. Как зовут тебя?
4: Илья.
3: Чудненько. Илья, подскажи, пожалуйста, давно ли ты отдыхал, был ли ты в отпуске или ты в напряжении, надо это напряжение снять?
4: Ой, да и снимать некогда, в работе.
3: Весь в работе. Вообще. Вот, наконец, мы тебе подарим повод, о котором стоит только мечтать о выходном или, как минимум, хотя бы на некоторое время, на часок оказаться в Таиланде, на минуточку, так скажем. Илья, ты находишься в автомобиле, мы правильно слышим по той атмосфере, которая тебя окружает? Вот, прямо сейчас делай приемник погромче, мы тебя делаем чуть тише, чтобы не отсвечивало. В эфире, так скажем, прямо сейчас через динамики мы выдадим в твои уши некую звуковую загадку. Угу. Нужно угадать, откуда этот звук, ну или откуда эта цитата.
2: Готов?
4: Сейчас, секундочку, да.
2: Все, готов. Я включаю, ты слушай.
5: Ну что, дедушка, хорошо бы? Вина выпить.
6: Угости.
5: За мной не пропадет.
6: Ну, договорились.
5: Так я у тебя переночую.
6: А хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.
2: Вот такая вот фраза.
3: Ой, делай потише.
2: Все, теперь делай потише. Да, теперь делай.
3: Так, ну, Илья, убирай приемник.
2: Он уже нас не слышит. Он... Илья.
4: Да. Вот. У меня не отключилась связь. Я не слышал ничего вообще.
3: А как у тебя, скажи мне, пожалуйста. Во-первых, убери приемник. Давай,
2: а мы у тебя слышим.
3: Вообще, выкрути его, ты же слышишь, какое эхо в нашем эфире. Это из-за того, что у тебя работает приемник. Илья, подскажи, пожалуйста, у тебя же приемник под рукой. Как так вышло, что ничего не работало?
4: А я блютузку не пытался отключить, она и не отключилась у меня.
3: Так, сейчас все готово, скажи мне, если мы на повторчик тебе сделаем.
4: Готов.
3: Все, Bluetooth убираем, заново заряжаем наш звук. Тебе желаем снова удачи и поехали.
2: Только ради тебя.
5: Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить.
6: Угости.
5: За мной не пропадет.
6: Ну договорились.
5: Так я у тебя переночую.
6: А хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.
3: Так.
2: Снова убирай приемник, Илья. Фраза прозвучала, поэтому тут же делай его потише. Я до сих пор себя слышу. Алло, алло, алло. Эх, и знаешь, как будто я нахожусь в каком-то...
3: ведре.
2: Ведре. Ну, я не... Ну, зачем ты палишь мои романтические вечера?
3: Илья, ты на связи?
4: Да, да, да, все.
3: Откуда?
4: Ну, это фраза... Я даже... Это с какого-то фильма. Ну, я его, наверное...
2: Совершенно верно.
3: Это классика. Ну, ты же слышал...
2: Ее все смотрели.
3: Ты узнал по голосу главного актера, главного героя?
2: По-моему... Алло.
4: А какую-то маленькую подсказочку, такую маленькую хотя
3: мы
4: бы.
3: Мы тебе уже намекаем, услышал ли ты, узнал ли ты по голосу главного героя. И какой актер его играл. Ну, это очень знаменитый голос.
4: Это не 12 стульев или Остап Бендер, что-то такое.
2: Ну, конечно, это «12 стульев», так называется данный фильм. Ну что, будем тебя поздравлять, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты усидел на 15 стульях.
4: 3-4!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
7: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздником и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
9: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: 9.58 в Волгограде. Ну и куда же, друзья мои, без финалочки этого часа, куда же без сенсации. Ну, не назвал бы, наверное, эту новость прям слишком сенсационной, но, тем не менее, она интересная, даже милая в какой-то степени. В общем, житель Флориды Боб Шепард получил в свой почтовый ящик открытку от своих, внимание, покойных родителей. Они отправили ее из Копенгагена еще в июле 2000 года. Почтальон предположил, что открытка все это время просто завалилась за куда-то.
3: Ну а вы...
2: За коробку.
3: На почту России все грешите, вот. Вот. Вот это сроки.
2: В общем, в послании говорилось, пролетая над страной, это текст из письма, мы видели много воды и зеленой земли. В общем, мужчина назвал это посланием с небес. Очень даже мило, скажу я тебе.
3: Или пугающе.
2: Или пугающе, да.
3: Я бы сказала тоже тебе. Так, у меня новость прилетела из Валенсии. Никакого полтергейста. Значит, то, на чем держится наша... Нет, конкретно наша рубрика «Сенсация». Значит, смотрите.
2: Животные.
3: Представляем, что ты заходишь в уютную кофейню в самом центре Валенсии. Заказываешь, ну, какой-нибудь, допустим, ароматный капучино, но вместо того, чтобы достать банковскую карту, либо деньги, чтобы расплатиться за это кофе, за этот кофе, тебе можно достать свежую сплетню. Это реальная акция от местного заведения. Бариста здесь официально принимает в качестве оплаты самые сочные, шокирующие, горячие истории.
2: Да ладно.
3: Причем владельцы честно признаются, что проверять факты никто не будет. Ты можешь полностью выдумать сюжет от начала до конца. Главное условие — рассказать его настолько убедительно и эмоционально, чтобы у персонала округлились глаза. Естественно, этот гениальный ход, эта гениальная фишка мгновенно превратила заведение в самое посещаемое место в городе, и людей там всегда, туда всегда непреодолимо тянет. Конечно же, тянет туда, где есть место секретам, интригам, сплетням и красивым историям.
2: Чем будете расплачиваться? Да я развелся. А, круто.
3: Минус 10. И они периодически снимают вот это вот окошко, в котором появляется покупатель, заказывает, и, соответственно, вот они с бариста друг другу как будто на ушко начинают рассказывать истории. Вот, и, соответственно, всякие разные варианты бывают. Конечно, кто-то вспоминает школьные годы, кто с кем дружил, кто с кем флиртовал. Кто-то костерит начальника и тоже про него что-то выкладывает. Поэтому, друзья, если вдруг вам не с кем поделиться, и вы думаете, что, ну все, если из ваших друзей, подружек никто хранить секреты не умеет, ну придется, конечно, сильно заморочиться, да, получить визу, отправиться в Валенсию, но там вас выслушают от всей души, никому не расскажут, да еще и кофе нальют.
2: Я бы рассказывал, как я плохо очень просыпаюсь на утреннее шоу. Кстати, о нем. У нас в следующем часе гости, друзья мои, так что оставайтесь с нами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
1: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время.
4: 10 часов.
0: Реклама.
5: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер. Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком на автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая в сельских поселениях. Россия и Непал наполняют двусторонние отношения новым содержанием, обсуждая запуск механизма взаимодействия между госорганами и бизнесом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Катманду Алексей Суровцев. По его словам, встреча Владимира Путина и премьер-министра Непала Шармы Оли на саммите ШОС в сентябре прошлого года подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество. Несмотря на смену правительства в Непале, внешнеполитический курс страны остался прежним с упором на экономику. В Среднеохтубинском районе Волгоградской области состоится увлекательный массовый праздник «Казачья вечерка». Он пройдет в рамках межрегионального фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В праздновании примут участие более сотни артистов из Донецкой Народной Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также волгоградские солисты и местные коллективы. В программе будут разыгрываться хороводы, пляски, казачьи игры и забавы. Мероприятие состоится 21 августа на туристической базе «Река и песок» в 18:30. Вход свободный. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализуют региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. В вечерней программе 5-го молодежного фестиваля 3-4, который пройдет в рамках празднования Дня города с 11 по 13 сентября, выступят известные российские артисты. В их числе автор песен и певица Люся Чеботина, певица и телеведущая Мия Бойко, группа «Добро», а также группа «Пицца». Концерт состоится 12 сентября. Выступления звезд будут оплачены из небюджетных средств, отметили в администрации Волгограда. Основная тема фестиваля этого года – «Год единства народов России». Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградовом.
2: 10.08 в городе Герой. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Вы знаете, бывает такое, сидишь где-нибудь дома или там в гостях, ничего не делаешь, что-то падает вилка и к тебе приходит. У нас ничего не упало, но гости все равно пришли. У нас сегодня в студии люди, которые приготовили для всех нас настоящий праздник добра. У нас в студии Аида, организатор фестиваля Доброфест, продюсер и практикующий психолог, а также Светлана Геннадина, представитель фонда «Поможем вместе», руководитель центра «Шаг за шагом», социальный предприниматель.
3: Здравствуйте. Девчонки, доброе утро. Да. Всем привет.
4: Доброе утро.
3: Так, Добросфера, да? Мы давайте... Алексей ребрендинг тут же
4: Добросфера,
3: провел.
4: Добросфера, все правильно.
2: Добросфера, я так и сказал.
3: Ребрендинг фестиваля. Давайте, девчонки, для начала, в общем-то, коротенько расскажем, в чем суть фестиваля, как пришла идея, в общем-то, его организовать. И самое главное для всех тех, кто неравнодушен и жаждет открывать для себя новые события Волгограда и Волжского, нашей области. В общем-то, какую дату писать в ежедневнике, куда бежать, во сколько и так далее.
4: Пишем дату 22 августа, город Волжский, площадка Космопарка. Это потрясающий новый парк с кучей уже существующих интерактивов. Обязательно приходите, это то, что нужно записать в ежедневник. 22 августа, 16:00.
3: Так, Добросфера. Я теперь, да, сейчас тоже буду говорить Добросфера. Добросфера. По названию ясно, понятно, да, есть какой-то четкий намек и вектор на то, что это будет связано с некой, ну, благотворительностью, скорее всего. Давайте раскроем все секреты и, в общем-то, расскажем, для кого и для чего этот фестиваль, кому стоит приходить.
4: Ну да, в названии зашита миссия, так скажем. У нас самый добрый фестиваль, как мы его называем в Градской области. У нас есть миссия, это повышение инклюзивной культуры в обществе так. В целом. Здесь, наверное, остановиться и объяснить, да, что это такое.
2: Да,
4: инклюзивная культура, не всем понятно, но инклюзия – это то, что включает в себя различные формы жизни, да, различных людей с разными особенностями, как физическими, так и ментальными, с разными проявлениями людей, возрастов, то есть включающие в себя все, инклюд, да, то есть включение. Поэтому фестиваль — это не то, что у нас только детки с особенностями на фестивале, это больше даже цель помочь таким детям, но на фестиваль приходят у нас абсолютно разные люди, дети — это семейный фестиваль в первую очередь, то есть мы приглашаем семьи с детьми, потому что и для взрослых родителей, и для детей разных возрастов у нас есть мастер-классы, площадки творческие, музыкальные, спортивные. В этом году мы сделали акцент на спортивных зонах. У нас очень много классных, доступных не только спортсменам, тут здесь тоже инклюзия, да, а активностей.
3: То есть мы никого не делим, значит, здесь играют здоровые, здесь играют особенные, мы всех абсолютно объединяем. И, в общем-то, друзья, мне кажется, это будет шикарный пример, как показать своим детям для того, вот именно тот факт, что в жизни и в нашем обществе бывают абсолютно разные люди. И, конечно же, учимся всех принимать, со всеми дружить и находить общий язык. Именно для этого создан фестиваль «Добросфера». Аида, ты сказала о том, что цель в том числе и помочь особенным детям. Вот каким образом это как раз будет реализовано на фестивале?
5: Смотрите, у нас...
3: Так, Светлана у нас подключается, ага.
5: Всем доброе утро. У нас в центре «Шаг за шагом» проходят реабилитации на постоянной основе с приезжими специалистами. И, собственно говоря, на эти курсы мы и ведем сборы. Тем самым детки проходят занятия бесплатно. И это очень большая помощь и поддержка родителям, ну, и детям.
4: И всем семьям. То есть это повышает качество жизни многих-многих семей. И так как мы уже второй год проводим этот фестиваль, у нас есть классные результаты уже у конкретных детей.
2: И есть опыт, соответственно.
4: Конечно, конечно. Их можно посмотреть. У нас открытые социальные сети. У центра «Шаг за шагом» Светлана Геннадьевна с командой показывают все это в открытую.
2: Вот я к этому и вел, что люди, которые нас сейчас слушают, они, соответственно, могут зайти и посмотреть, и чтобы вот прийти вот сейчас.
4: Абсолютно точно.
3: Есть социальные сети и в целом у фестиваля «Добросфера», то есть вы можете отдельно, правильно, подписаться,
4: да, «Добросфера» и туда, и сюда. Везде мы есть.
3: Супер. Заходите обязательно. Друзья, еще раз напомним, что именно 22 августа в 16:00 в космопарке PowerNet в Волжском, конкретно адрес это Карбышева, 127, транспортная развязка удобная, удобная, поэтому можно доехать и всем тем, кто живет в Волжском, всем тем, кто приедет откуда-то издалека, из других районов, из других городов. Приходите обязательно всей семьей. Будет ярко, вкусно, душевно, по-настоящему семейно. И, кстати, если вдруг у вас есть повод задать вопрос девчонкам, Айди и Светлане, вы можете это сделать с помощью нашего Макса и нашей телеги 927-522-1015. Ну, в конце концов, можно просто передать девчонкам приветы.
2: Да.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Реклама.
7: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й Воздушной армии. 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».

0: Утро на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 10:21 в городе Герой. Что так улыбаешься, Лариса?
2: Все, рада тебе. Рада нашим гостям. Продолжаем.
1: Мы продолжаем общаться с организаторами фестиваля «Добро Сфера». Нам уже успели доказать, что это наикрутейший фестиваль, который проводится уже второй год. И я думаю, многим хотелось бы выяснить, что там будет.
2: Да, давайте еще раз представим наших организаторов. С нами Аида, организатор фестиваля «Добросфера», продюсер, практикующий психолог, а также Светлана, председатель фонда «Поможем вместе», руководитель центра «Шаг за шагом», социальный предприниматель. Девчонки, еще раз говорим вам привет.
3: Еще раз привет.
2: Вот, супер. Привет. 22 августа, сейчас еще раз всем напомним, основные тезисы, во всяком случае, по локации, дате и времени. 22 августа в 16:00 на улице Карбышева, 127 в Волжском, в космопарке PowerNet пройдет сей фестиваль. Добросфера, еще раз туда вас приглашаем. И сразу приглашаем в социальные сети. Например, на сайте Добросфера34РФ можно получить абсолютно полнейшую информацию по этому событию. Но раз девчонки-то у нас здесь, можно, конечно же, задать вопросы напрямую им. Да. Давайте расскажем о том, как можно не просто отдохнуть, но еще и помочь деткам, которые нуждаются в реабилитации и, в общем-то, для которых все это и проводится в итоге. Светлан, пожалуйста.
4: Ага, у нас вход свободный, но есть добролет.
2: Что это такое? Давайте поясним всем.
4: Добролет – это вы оплачиваете добробилетик, который стоимостью 500 рублей, который позволяет вам участвовать в мастер-классах, в спортивных интерактивных
2: площадках.
4: Да. И это желание помочь, но мы предлагаем... Это не просто сувенир, это символ вашего доброго сердца. Физически выраженный в виде браслета. Вам будет одеваться браслет, и с помощью которого вы будете участвовать в разных интерактивах.
2: Открывается доступ на все активности.
3: Особые зоны есть, которые вот мы видим, считываем их, и так как ограниченное там количество посещений, и наши помощники, которые организовывают эту зону, имеют определенный ресурс, сколько они могут провести групп по йоге. У нас есть...
2: Давайте расскажем про зону активности, в том числе.
3: Там йога, у нас на гвоздях можно постоять, в тэквондо поотрабатывать ударчики по специальному тренажеру.
2: Футбольчик, так понимаю.
3: У нас там. У нас по творчеству очень классные рукодельные всякие мастер-классы, что-то слепить, скрутить, не знаю.
2: Помимо зрелищ будут еще, так сказать, и хлеба получат наши зрители.
3: Да, и питательные тоже. И мастер-классы есть питательные по пряникам, например. Фудкорт потрясающий. Плов. У нас есть...
2: Бургеры.
3: Ну, про плов хотела отдельно сказать, так как это наши родители центра, которые тоже участвуют и свой вклад вносят, помогая, ну, чем могут, да, то есть сделать классный огромный казан с пловом. Поэтому добролет – это форма пожертвования, которую мы выразили вот таким образом.
2: Вот, который также идет на реабилитацию и помощь семьям,
3: все,
2: в которых родились особенные детки.
3: Все 100% средств с добролетов идут туда, на... реабилитации.
2: Так, можно будет еще же не только подвигаться на спортивных мастер-классах, на спортивных площадках, на творческих мастер-классах, можно будет еще и подвигаться в ритме танца, потому что, насколько я понимаю, у вас достаточно такой активный плейлист и список выступающих артистов, в том числе я увидела знакомые, знаменитейшие названия, имена и фамилии, признанные в нашем городе.
3: Это особая, наверное, изюминка и гордость фестиваля. Это насыщенная, классная, качественная концертная программа, которая вот прям с 4 до 8 будет бесконечно. У нас петь вокалисты, и есть имена, ну, можно их назвать,
2: Можно.
3: Атика, певица яркая, эксцентричная певица. Ее вот треки можно послушать на Яндекс.Музыке уже сейчас и подготовиться, выучить песни. Например, «Волга». Очень такая регионально-патриотическая песенка. А Тигран Эрсисян, каждый фестиваль нас поддерживает своей музыкой. Это кавер-композиции, которые всем в сердечко попадают неизменно. Это
2: Стереостейп
3: очень тоже классный кавер-коллектив. У них есть авторские песни. И в основном, кстати, это авторские.

0: Комарос, то есть на него прям нужно прийти посмотреть. Вот. Ну, и завершает.
1: Валерия Ситникова.
0: Валерия Ситникова, профессиональная вокалистка, очень у нее своя студия, это наш партнер фестиваля, в том числе она завершит фестиваль. А можно это все рассказывать вообще?
2: А почему?
0: Это не
2: Нет.
0: спойлер? Как...
1: Мы же только мы же не поем их песни для того, чтобы... А, ладно, все, можно.
0: Я просто хочу...
3: Даже если
0: бы
3: и пели мы радио, нам можно.
0: Так как у нас не будет Светлова, это наш друг фонда и фестиваля, Светланочка для нас поет, у нее песни есть «Дети, алые цветы». Это, можно сказать, гимн уже, гимн фонда и гимн нашего фестиваля, которым мы завершаем концертные программы, там фейерверк и флешмоб. Надо в нем поучаствовать тоже всем. Поэтому...
3: Продолжай.
0: Это завершение фестиваля, песня Светы Лова в исполнении Валерии Ситниковой.
1: Так, ну и помимо всего прочего, помимо вокалистов, у нас будет также инклюзивный театр «Крылья», «Сказка в чемодане», «Шоу мыльных пузырей» и пенная вечеринка. Поэтому мы максимально жарко будем провожать это лето. Так, девчонки, если вдруг мы о чем-то еще не успели сказать, поведать, что-то еще припасли, то самое время выложить дополнительные козыри. Вот. Еще раз напомним, 22 августа, 16:00, Космопарк Пауэрнет в Волжском на Карбышева, 127. Ну и лучше заранее заходить на сайт добросфера34.рф. Я так понимаю, можно там приобрести как раз добролеты.
0: Да, там есть.
1: Либо
0: ссылка.
1: На месте тоже, я так понимаю, да?
0: На месте тоже. Волонтеры работают в большом количестве. Ну, наверное, завершиться стоит главным. Это то, что проведение таких мероприятий, как я сказала, повышение инклюзивной культуры, это про наш пример нашим детям, нашим семьям в городе, нашим друзьям, нашим коллегам, которых мы можем пригласить и показать, как это просто, как это классно. И наш фестиваль проходит под хэштегом «Искусство помогать». Угу. Это про то, что мы вместе с вами создаем это искусство, это красиво, это просто, это доступно каждому абсолютно. Искусство помогать.
1: Раз уж ключевое слово в нашей сегодняшней беседе это слово «вместе», вот я предлагаю вас, девчонки, тоже погрузить в нашу традицию. Всегда, когда гости проходят успешно наше интервью на Волгоград FM, мы все вместе кричим название нашего утреннего шоу 3-4. Вам перед этим, конечно же, мы с удовольствием еще раз хотим пожелать удачи в вашем таком большом, добром, хорошем деле. Уверены, что у вас все получится. Наши любимые слушатели, мы вас еще раз приглашаем на Добросферу. И вместе 3-4!
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Лучший союз. Вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство.

0: И уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
7: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Радиком на Волгоград FM.
1: Ох уж этот Радик, так зовут нашего нейрокодиста, который придумывает все эти песни. 10:39 в Волгограде. Итак, друзья мои, время включать фантазию и проверить, насколько вы, хорошо понимаете ход мыслей искусственного интеллекта, скажем так. Дозвониться на нас можно прямо сейчас по номеру 39-101.5, и расскажу, что надо будет делать. В общем, нейросеть...
2: Взяла загадку известную достаточно. Соответственно, по-своему ее адаптировала и добавила музыкального настроения. То бишь, вшила в некую песню, которую сама и придумала. Поэтому нашему Радику за это мы передаем привет. Вот, для кого-то Олег все равно каждый раз со мной спорит по поводу того, что это нейрокод. Я говорю, что это нейрокод.
1: Нейрокосик.
2: Нейрокосик, да. Ну что, друзья, самое время набирать наш номер телефона 39-101.5, чтобы точно не проспать возможность заработать себе подарочек некий. В нашем конкурсе «Нейрокод» у нас на кону. Что у нас на кону? А у нас от Центрального парка культуры и отдыха.
1: Да, совершенно верно. Билет на двоих на аттракцион «Прыжок в небо», который раскачивается вверх и вниз на высоте, только думайте, друзья мои, 36 метров, и вызывает бурю эмоций. Так что нужно прямо сейчас дозвониться по номеру 39-101.5. А также в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, и в этом году добавилось 5 аттракционов. А, тем более, что для слушателей Волгоград FM действует промокод RADIO10 на скидку 10% соответственно на аттракционы парка.
2: Пользуйтесь.
1: На здоровье. Слушай, мы можем вообще сделать немножко по-другому. Мы можем использовать наши мессенджеры.
2: Абсолютно верно. Телеграм и Макс. Но единственное, мы всегда сразу предупреждаем, ребята, сорян. Там, конечно, уровень конкуренции гораздо выше, потому что там могут принять участие абсолютно все. Кто первый дозвонится, тот, собственно, и забирает пригласительное на этот аттракцион. 927-522-101.5. Я надеюсь, что вы успели записать этот номер, забить его в телефонную книжку. Так будет легче и быстрее отвечать на нашу следующую аудиозагадку от нейрорадика. Итак... Да, прочистятся ваши уши.
1: Да,
2: пусть ни один звук и ни одна подсказка не пролетит мимо. Желаем
1: Поехали,
2: удачи.
1: Да, а мы ловим ваши сообщения в наших мессенджерах.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
4: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Знаете, прощаться с вами нелегко, сказала мне как-то сотрудница банка после того, как я закрыл кредит. Я сказал, не разделяю ваших чувств, но в чем-то все-таки она права. Прощаться мы точно будем и сделаем это прямо сейчас, но, естественно, не можем уйти без какой-нибудь приколюхи, новостюхи. Значит, смотри, на днях, вот буквально пару дней назад, 16-го, что ли, августа, Билан выступил на Ставропольском крае на закрытии чемпионата России по пахоте. Есть такие чемпионаты.
3: То есть они прям впрягаются в плуг, правильно?
2: Да, да, совершенно. И вперед, поперли. Самая фишка была в том, что он забрался на высокий комбайн и спел хит Юрия Шатунова. Ну, он, по-моему, перепевал.
3: Про белые розы?
2: То ли белые розы, то ли седую ночь. Вот что-то такое, он песню какую-то пел. Причем часть песни прозвучала на английском. Ну и все, кто там был, и пользователи в соцсети окрестили это пародией на Канье Уэста, потому что Канье Уэст, как мы знаем, тоже любит куда-то забираться. Вот такая вот новостюха. Не знаю, меня повеселило на самом деле.
3: Так, в общем, дамы и господа, как бы вас, куда бы вас ни заносило, в общем-то, мы надеемся, что вы не потеряли свойство удивляться. Вот, да. Так жить явно интереснее, поэтому неважно, Билан перед вами на соревнованиях по пахоте, Канье Уэст,
2: Олег Шарапов,
3: Алексей Карпов, да, со своей группой «Чеширский кот». Мы надеемся,
2: ой, спасибо,
3: что вы будете...
2: за рекламу. Ты такая молодец.
3: Вот, вы будете... Вот когда ты вот шел третьим в списке в этом?
2: Когда?
3: После Димы Билана и Канье Уэста.
2: Никогда
3: бы. Дальше только «Чеширский
2: кот». Никогда бы, только своих слов.
3: В общем, друзья, запоминайте эти имена и фамилии, которые точно способны вас удивлять. Мы же вернемся завтра. Удивлять вас не будем. У нас тут все по расписанию. Сегодня сворачиваем лавочку.
2: Да.
3: Завтра утром в 7 утра снова открываем ворота. Как говорится, наше радио, ворота и варежки.
2: Варежки. С вами был один Котичкин.
3: Алексей Карпов.
2: Всем пока. До завтра. Не просвети.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград ФМ. Каждое утро с 7 до 11.
1: Реклама.
4: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».

0: твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что российская рыба стала камнем преткновения для ЕС при обсуждении санкций. По его словам, Европа хотела ввести ограничения на минтай и треску, которую активно потребляет сама. Однако не смогла этого сделать из-за глубокой интеграции российской продукции в свою переработку. Заводы в Польше и Германии производят из нее рыбные палочки, а Нидерланды входят в пятерку крупнейших импортеров. Шестаков добавил, что к такому повороту событий Россия была готова и заранее начала развивать альтернативные экспортные направления. Он также напомнил слова главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о том, что была шокирована значением рыбы для европейской экономики. Участие иностранцев в крупных деловых форумах России становится престижным, заявил советник президента Антон Кобяков. По его словам, из-за санкций попасть на российские площадки стало для зарубежных участников важным вызовом. Кобяков отметил политический сдвиг и участие США. Президент Дональд Трамп направил представителя Родни Мимса Кукла-младшего на Питерский международный экономический форум 2026. Советник назвал это изящным ходом и подчеркнул, что площадка Росконгресса – идеальное место для честного диалога. С 18 по 23 августа в городе Краснослободске в Волгоградской области на базе клуба «Волга Сёрф Кам», который принимает соревнования второй год подряд, состоится чемпионат и первенство России по серфингу. Сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации будут бороться за звания лучших в дисциплинах вейк-серфинг, вейк-кам, вейк-ским и доска с веслом. В рамках последней пройдет техническая гонка, спринт и длинная дистанция. С сентября текущего года в России, включая Волгоградскую область, изменятся правила перевозок в поездах. Пассажирам поездов дальнего следования при покупке билетов будут обязаны указывать номер телефона или электронную почту для получения уведомлений об изменениях в расписании. Для людей на инвалидных колясках вводится приоритетная покупка мест в специализированных вагонах, число которых в свободной продаже будет ограничено. Также отменяется требование возвращать билеты с указанием мест на пригородные поезда только в кассе, а сопровождающие больше не смогут занимать специализированные места без самого пассажира с инвалидностью. В конце лета в Камышине состоится ежегодный арбузный фестиваль. Город славится множеством местных сортов арбузов и богатой историей. Кульминационной датой станет 22 августа текущего года. Каждый год он имеет свою тематику, которая отражается в костюмах участников. На площади города проходят конкурсы, арбузный променад и художественные резьбы по арбузам, мастер-классы, выставка бахчевых, выступления творческих коллективов, а также спортивные состязания, большие арбузные гонки, арбузный баскетбол, арбузные лыжи, гонки на колесницах и традиционная арбузная мочилова. Главные герои праздника – бахчеводы. На конкурсе «Арбуз Экспо» будут представлены гигантские ягоды. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +19.
1: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы отвечаем на вопросы по поводу защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем с того, что самым верным и крепким способом защиты элементов кузова является пленка. Ну и желательно полиуретановая. Полиуретановые пленки вдвое толще обычных, около 200 микрон. Значит, но более пластичные и абсолютно прозрачные. Можно на них наносить различные рисунки, они бывают фактурные и так далее. Никакой лишней шагрени, искажений, бликов и так далее на них не присутствует. Сейчас большей популярностью пользуются пленки с эффектом восстановления под действием тепла. Это круто, но дорого. На первый взгляд пленка клеится на кузов достаточно просто, но на самом деле процесс требует высокой точности, работы и большого опыта. А еще значительных временных затрат. На работу может уйти в среднем от 8 часов до нескольких дней, в зависимости от марки, модели автомобиля и объема работ. Сама процедура оклейки схожа с тонировкой стекол. Клеит пленку на сухую или смоченную мыльным раствором поверхность. Саму ее нагревают, конечно, немного растягивают, постепенно разглаживают пластиковыми шпателями, выгоняя пузырьки воздуха и влагу. Из вышеизложенного понятно, что процедура эта очень недешевая. С учетом стоимости всех материалов, цена будет крутиться около 100 тысяч рублей, и это даже не за весь автомобиль. Плюсы у пленки неоспоримые есть. Она хорошо защищает от повреждений. Можно нанести на весь кузов, делать любой стайлинг. Большой срок службы имеет такая пленка. Поверхностные дефекты могут затянуться сами при нагреве. А минусы – это, конечно, высокая стоимость, длительное время оклейки. Не ремонтопригодна она в случае глубокого повреждения. Плохо удаляется с кузова, а также велик риск отслойки покрытия. Ну и плюс она не дает дополнительную защиту от загрязнений. Помните, что есть и альтернативные способы защиты кузова, но степень их защиты намного ниже, чем у пленки, и чаще напоминает чисто косметический эффект.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
4: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
3: 12 часов.
1: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В России разработан проект самого крупного в истории отечественного судостроения круизного лайнера для международных перевозок на Черном море, способного также заходить в порты Средиземноморья. Судно вместимостью более 2000 человек будет курсировать между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией, предполагая пассажирам размещение от стандартных кают до гранд-сьютов, а также широкий спектр развлечений, включая театр, дьюти-фри, спа-салон, теннисный корт и медицинский блок, пишет ТАСС. Новый учебный год в школах начнется с 1 сентября текущего года и завершится не ранее 26 марта 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве уточнили, что образовательные учреждения самостоятельно утверждают точные сроки на основе федерального календаря, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Всего в российские школы пойдут порядка свыше 17,5 миллионов детей. Из них 1,5 миллиона пойдут в первый класс, для которых министерство рекомендовало устраивать перерывы по 40 минут. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проконтролировал подготовку к новому учебному сезону, в рамках которого свыше 1300 учреждений, включая 702 школы, примут более 400 тысяч учащихся и студентов. Глава региона потребовал завершить ремонтные работы и подготовить учебно-материальную базу с учетом нововведений Минпросвещения Российской Федерации до начала занятий. Для обеспечения правопорядка, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательных учреждений до 1 сентября запланировано совместное заседание профильных комиссий по вопросам дорожной инфраструктуры и массового пребывания людей. Как пишет Высота 102, Волгоградская почта предложила взрослым жителям региона отправить письма полярникам на российские антарктические станции Мирный, Восток и Новолазаревскую. Самое северное отделение на острове Хейс, архипелага Земля Франца Иосифа, а также высокогорное почтовое отделение на Эльбрусе или космонавтам на МКС. Корреспонденцию доставят с попутными экспедиционными судами или через Центр подготовки космонавтов. Чтобы получить ответ со штемпелем или автографом, сотрудники советуют вложить в конверт пустой подписанный бланк с маркой. Под давлением общественной палаты Волгоградской области, контрольно-счетной палаты и после массовых жалоб жителей мэрия Волгограда завершает двухлетнюю разработку поправок в муниципальную базу о платных парковках. Этой осенью планируется внедрить годовые резидентские разрешения стоимостью 3000 рублей, которые позволят собственникам или нанимателям жилья из 150 домов на 21 улице с платным режимом стоянки избежать почасовой оплаты при предоставлении документов о праве проживания. Однако льгота будет доступна только для одного автомобиля на квартиру. Оформить документ можно будет через онлайн-портал volgaparking.ru, мобильное приложение, наличными в банкомате или терминале. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустили. Стилиси ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварц винил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Сенс.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +19.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
14: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
15: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг.

0: 966-134, Ткачева 7.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
3: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19.00. Категория 12+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В России создают собственный стандарт сертификации нефтегазового оборудования и технологий. Об этом сообщил директор Института нефтегазовой технологии «Инициатив» Алексей Фадеев. По его словам, новые стандарты формируются на базе зарубежных с учетом российской специфики для сохранения высокого уровня безопасности. В ответ на то, что American Petroleum Institute перестал выдавать сертификаты российским производителям и начал их отзывать. НТИ учредили 4 компании – «Газпром», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Сибур». Сейчас в организацию входят все 12 крупных энергетических компаний Российской Федерации. Совместно с инженерами они уже разработали более 400 российских стандартов, позволяющих создавать новые решения. К проекту также присоединились страны ОПЕК, и наблюдателями выступают свыше 10 зарубежных организаций. Пишет ТАСС. Москва и Пхеньян совместно выступают за создание нового справедливого миропорядка, основанного на многополярности, равноправии и учете национальных интересов. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова северокорейскому коллеге Цой Хун Хи по случаю Дня освобождения Родины. В послании также отмечается намерение неуклонно углублять российско-корейское сотрудничество во благо народов обеих стран, региональной и международной безопасности, пишет ТАСС. 17 по 26 августа на территории Волгоградской области проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2026, в ходе которой полиция выявляет и ликвидирует незаконные посевы наркосодержащих растений, пресекает их культивирование и распространение растительного происхождения, а также перекрывает каналы поступления наркотиков в регион. Главное управление МВД России по Волгоградской области призывает граждан анонимно сообщать о местах произрастания запрещенных растений или причастных к их хранению и сбыту лиц по телефону доверия 30-44-44. В Волгограде из-за переноса студенческого кампуса в Советский район отменили продление скоростного трамвая и перенаправили высвободившиеся средства на новую ветку от обувной фабрики ДТРЦ «Акварель». Контракт с проектировщиками Волгоградского государственного технического университета для северного направления сохранен, несмотря на 4-летнюю задержку документации. Документация по южному проекту стоимостью почти 70 миллионов рублей должна быть готова к октябрю будущего года. Это вторая корректировка планов после отмены в 2020 году третьей очереди в Советском районе, на разработку у которой с 2013 года было потрачено 400 миллионов рублей. В Волгоградской области стартовал федеральный киберспортивный проект «Сталинградская киберлига». В лагере «Авангард» представили мобильную платформу турнира, выставку техники Росгвардии, а также обсудили со Сбером страхование киберрисков и карьеру в индустрии. К проекту присоединились свыше 10 тысяч человек. Цель лиги – объединить молодежь, технологии и патриотизм. Участники будут сражаться за честь своих городов в роли российского спецназа. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: За процент налога сдержали лучшая реклама. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
9: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
10: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
11: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +19.
1: Реклама.

0: Мода, JQ и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Love is a strange thing.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Скажите, пожалуйста, «Джили Атлас», варианты еще какие можно посмотреть?
4: Такого же размера, конечно, будет подороже уже, но там много разных вариантов. Если мы смотрим конкретно «Атлас», попадают практически большинство кроссоверов более-менее нормального размера с моторами от 1,6 до 2 литров, и здесь надо смотреть уже конкретно по бюджету, что у нас пролезает, что не пролезает. И, наверное, я бы выделил отдельно, да, продукт «Джили», который тоже, как бы, ну, вот, допустим, тот же «Атлас» тоже есть к чему прикопаться. «Хавейлы» делают те же «Дарги», и у «Чингана» есть варианты. Ну, вот, собственно, и все, на этом все интересное заканчивается. Остальное это такое, как бы, либо платформы, больше вопросов вызывающие, либо это уж как бы совсем такой продукт, который меньше, либо очень больше, намного больше.
3: А минусы какие у «Атласа»?
4: Ну, мне не понравилось в динамике эта машина, могла быть намного веселее. И мне не понравилась все-таки вот эта тема с пластиком в салоне. Настройкой подвески я бы тоже не восхитился, нормально. Ну, то есть вот это более-менее норм. А там у каждого возьми, и у каждого будет свой нюанс. Вот, допустим, я сейчас катаюсь на Dargo X. Тоже, вот вроде, казалось бы, машина, да, там со всеми блокировками, там со всякой так штукой, можно ездить по бездорожью. Ход подвески на обычной нормальной дороге мне полностью нравится, но как только ты выезжаешь на пересеченку либо на брусчатку, ну, реально такое ощущение, что вот-вот сайлентблоки вывалятся, как будто линки отвалились. Вот, ну, блин, ну вы делаете машину для того, чтобы она была проходима. Ну, вы хотя бы там настроите по-другому, либо резинки другие поставьте. Нифига. Или же вот, например, там, не знаю, что возьми. Ну, возьми продукт «Чингана». Жестковато. Управляемость, да, окей. Но комфорта хотелось бы поболее. Либо наоборот, на отстрел, как вот у «Черри». Выезжаешь, на лежащих полицейских стойка раскрывается, и такое ощущение, как будто колеса отвалились под тобой просто. И вот, к сожалению, идеалити... Ну, тут не бывает. Поэтому, да, у «Атласа» есть нюансы, но я бы не сказал, что хуже всех. Ожидал просто чуть большего в плане динамики. Он выглядит-то борзо, а едет не так бодро, как хотелось бы.
5: Вопрос такой. «Мерседес Виана», 2013 год, полный привод. 651 мотор. Ну, говорят, проблематичный он. Что вы можете сказать?
4: Ну, у меня не было такого автомобиля в парке, потому что это уже как бы тема немножко другая. Мы берем там, допустим, бизнес-перевозки. Я наблюдал такую машину в транспортных компаниях по Тюмени. И могу сказать, что там с низкими температурами много вопросов было. Что касается капризный, он не капризный. Но давайте так, если мы рассматриваем конкурентов, которые там где-то рядышком, например, японского производства, конечно, там вопросов в разы меньше. Но ценник плюс-минус тоже как бы не маленький. И если уж брать какую-то платформу, но это только «Альфарды», а это уже другой уровень, другие цены. Мне понравилось комфорт управления, да. По поводу моторов, тема с маслом бывает... возникает периодически. И если мы берем мощные версии, их вообще надо выгуливать, а это трассовые, скорее всего, вождение. Если мы разговариваем конкретно о проблемах, там, допустим, на дизеле, чаще всего, наверное, все-таки больше фактический износ бывает под вопросом. Вот этот вариант, особенно с топливной системой, стоит дорого. И ряд специфичных работ, даже тех, которые входят в регламент, они сейчас... ну, серьезно бьют по карману. И если вы не работаете в бизнес-перевозках, а держите его чисто для себя, ну, такая себе тема, как бы, сможете потянуть дальше, нет, это уже вопрос открытый.
5: Понял, спасибо большое. Ну, да, он так не... для трассы, там, для...
4: Да, он чисто трассовый, он для трассы и нужен. То есть, как бы, это перевозка именно вот на какие-то такие хорошие расстояния. А если мы будем сравнивать, допустим, ну, пусть возьмем даже по классу ниже с мультивеном. Мультивены ходят в разы дольше. Благодарю за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
6: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
3: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не фрета. ООО «Каркоби». ОГН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
11: Внимание! Камчатская уха и рыбный деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
12: 0+. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
13: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
14: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 73 30. Количество предложений ограничено.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Россия и Непал наполняют двусторонние отношения новым содержанием, обсуждая запуск механизма взаимодействия между госорганами и бизнесом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Катманду Алексей Суровцев. По его словам, встреча Владимира Путина и премьер-министра Непала Шармы Оли на саммите ШОС в сентябре прошлого года подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество. Несмотря на смену правительства в Непале, внешнеполитический курс страны остался прежним с упором на экономику. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что российская рыба стала камнем преткновения для ЕС при обсуждении санкций. По его словам, Европа хотела ввести ограничения на минтай и треску, которую активно потребляет сама. Однако не смогла этого сделать из-за глубокой интеграции российской продукции в свою переработку. Заводы в Польше и Германии производят из нее рыбные палочки, а Нидерланды входят в пятерку крупнейших импортеров. Шестаков добавил, что к такому повороту событий Россия была готова и заранее начала развивать альтернативные экспортные направления. Он также напомнил слова главы дипломатической службы ЕС Кай Каллас о том, что была шокирована значением рыбы для европейской экономики. С сентября текущего года в России, включая Волгоградскую область, изменятся правила перевозок в поездах. Пассажирам поездов дальнего следования при покупке билетов будут обязаны указывать номер телефона или электронную почту для получения уведомлений об изменениях в расписании. Для людей на инвалидных колясках вводится приоритетная покупка мест в специализированных вагонах, число которых в свободной продаже будет ограничено. Также отменяется требование возвращать билеты с указанием мест на пригородные поезда только в кассе, а сопровождающие больше не смогут занимать специализированные места без самого пассажира с инвалидностью. В Среднеахтубинском районе Волгоградской области состоится увлекательный массовый праздник «Казачья вечерка». Он пройдет в рамках межрегионального фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В праздновании примут участие более сотни артистов из Донецкой Народной Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также волгоградские солисты и местные коллективы. В программе будут разыгрываться хороводы, пляски, казачьи игры и забавы. Мероприятие состоится 21 августа на туристической базе «Река и песок» в 18:30. Вход свободный. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализуют региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз 34». 12+.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +19.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы отвечаем на вопросы по поводу защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем с того, что самым верным и крепким способом защиты элементов кузова является пленка. Ну и желательно полиуретановая. Полиуретановые пленки вдвое толще обычных, около 200 микрон. Значит, но более пластичные и абсолютно прозрачные. Можно на них наносить различные рисунки, они бывают фактурные и так далее. Никакой лишней шагрени, искажений, бликов и так далее на них не присутствует. Сейчас большей популярностью пользуются пленки с эффектом восстановления под действием тепла. Это круто, но дорого. На первый взгляд пленка клеится на кузов достаточно просто, но на самом деле процесс требует высокой точности работы и большого опыта. А еще значительных временных затрат. На работу может уйти в среднем от 8 часов до нескольких дней, в зависимости от марки, модели автомобиля и объема работ. Сама процедура оклейки схожа с тонировкой стекол. Клеит пленку на сухую или смоченную мыльным раствором поверхность. Саму ее нагревают, конечно, немного растягивают, постепенно разглаживают пластиковыми шпателями, выгоняя пузырьки воздуха и влагу. Из вышеизложенного понятно, что процедура эта очень недешевая. С учетом стоимости всех материалов, цена будет крутиться около 100 тысяч рублей, и это даже не за весь автомобиль. Плюсы у пленки неоспоримые есть. Она хорошо защищает от повреждений. Можно нанести на весь кузов, делать любой стайлинг. Большой срок службы имеет такая пленка. Поверхностные дефекты могут затянуться сами при нагреве. А минусы – это, конечно, высокая стоимость, длительное время оклейки. Не ремонтопригодна она в случае глубокого повреждения. Плохо удаляется с кузова, а также велик риск отслойки покрытия. Ну и плюс она не дает дополнительную защиту от загрязнений. Помните, что есть и альтернативные способы защиты кузова, но степень их защиты намного ниже, чем у пленки, и чаще напоминает чисто косметический эффект.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4 комплекса

0: заявки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать безвизовый режим для коротких поездок. Об этом известием сообщили в российском посольстве. Если раньше только россияне могли находиться на территории Малайзии без визы 30 дней, то теперь и малайзийцы смогут без лишних формальностей приезжать в Россию. Завершить согласование по этому вопросу стороны договорились накануне на заседании Российско-Малайзийской комиссии по сотрудничеству. По словам экспертов, такой встречный шаг со стороны Москвы поможет быстрее запустить регулярные рейсы между странами. С героем России, областным омбудсменом Валерием Ростовщиковым простятся 20 августа в Доме офицеров. Он скоропостижно скончался 17 августа на 70-м году жизни. До последних дней защищал права жителей Волгоградской области. Валерий Ростовщиков был кадровым военным, участником контртеррористической операции на Северном Кавказе. Церемония прощания в Доме офицеров начнется в 10 утра, завершится в 11:30. После этого отпевание в храме Иосифа Астраханского на Дмитриевском кладбище. На этом же кладбище Героя России похоронят. В администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Замгубернатора Юрий Седов, ранее курировавший строительный блок, освобожден от должности. Как напоминает информагентство, на днях Юрию Седову пришлось отвечать на неудобные вопросы губернатора Андрея Бочарова в связи с низкими темпами работ на стройке детской поликлиники в Волжском. Ее должны были сдать до конца 2025 года, однако сроки сдвинули на год. Этим летом также снова всплыла история со срывом сроков капремонта школы номер 1 в поселке Средняя Ахтуба. Теперь координацией строительства займется замгубернатора Валерий Бахин. Матч «Ротора» и «Екатеринбургского Урала» в Волгограде стал самым посещаемым в прошедшем туре первой лиги. На него пришли 16 063 человека. Напомню, матч состоялся на стадионе «Волгоград-Арена» 14 августа и завершился в ничью 1-1. Каждый шестой россиянин решил завести домашнего питомца после просмотра фильма о животных. Такое желание чаще вызывают киноистории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я», пишет газета.ру. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
2: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
10: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +19.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
2: 0+.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Минтранс России сообщил об изменениях в транспортном законодательстве. Так, возврат билетов на пригородные поезда можно будет делать в режиме онлайн без необходимости посещения касс. Пассажиров поездов дальнего следования станут информировать об изменениях в условиях их поездки. Установлены стандарты обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов, касающиеся как удобств, так и сопровождения. Подтверждение права на льготный проезд в общественном транспорте теперь возможно через мессенджер Макс. Это упростит процедуру и повысит комфорт пассажиров. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. В Волгоградском облсуде сегодня продолжается процесс по уголовному делу администратора телеграм-канала «Остров Свободы» Михаила Сиренко. Как сообщает «Высота 102», заседание проходит в закрытом режиме. Судебное следствие по делу Сиренко началось 4 августа. Фигурант обвиняется по ряду тяжких статей, в том числе вымогательство в особо крупном размере, реабилитация нацизма, распространение клеветы и порнографии, сексуальные домогательства. Сиренко может грозить до 15 лет заключение. В Волгограде 6-летний пешеход пострадал в ДТП. Ребенка сбила женщина за рулем Мазды. Авария произошла в понедельник днем на улице Циолковского напротив дома номер 2. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию, ребенок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Мальчик получил травмы, его оперативно госпитализировали. ГАИ сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. 5-й молодежный фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в соревновательной программе будет представлено 10 направлений, 7 из которых новые. Напомню, в этом году Центр развития креативных индустрий «Волга» направил более 41 миллиона рублей на организацию концерта, который состоится 12 сентября на нижней террасе набережной. В вечерней программе фестиваля выступят Люся Чеботина, Мия Бойко, группы «Добро» и «Пицца». Российские наручные часы по-прежнему очень нравятся американцам, несмотря на конкуренцию с известными мировыми брендами. Вопреки санкциям, на американских маркетплейсах продаются российские часы в разных ценовых категориях. Так большой популярностью пользуются механические часы завода «Восток». Модель «Амфибия» с надписью «Сделана в России» продается от $156. Нравится также «Ракета». Премиальный сегмент представлен часами «Константин Чайкин», которые стоят от 24 до 55 тысяч долларов. Американские пользователи называют их технически безупречными, сообщает Russia Today. Доллар 85.01, евро 98.34.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я больше не могу без окон!
7: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
8: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
9: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
12: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
13: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт».
14: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
15: Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +33, ночью до +21.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы отвечаем на вопросы по поводу защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем с того, что самым верным и крепким способом защиты элементов кузова является пленка. Ну и желательно полиуретановая. Полиуретановые пленки вдвое толще обычных, около 200 микрон. Значит, но более пластичные и абсолютно прозрачные. Можно на них наносить различные рисунки, они бывают фактурные и так далее. Никакой лишней шагрени, искажений, бликов и так далее на них не присутствует. Сейчас большей популярностью пользуются пленки с эффектом восстановления под действием тепла. Это круто, но дорого. На первый взгляд пленка клеится на кузов достаточно просто, но на самом деле процесс требует высокой точности, работы и большого опыта. А еще значительных временных затрат. На работу может уйти в среднем от 8 часов до нескольких дней, в зависимости от марки, модели автомобиля и объема работ. Сама процедура оклейки схожа с тонировкой стекол. Клеит пленку на сухую или смоченную мыльным раствором поверхность. Саму ее нагревают, конечно, немного растягивают, постепенно разглаживают пластиковыми шпателями, выгоняя пузырьки воздуха и влагу. Из вышеизложенного понятно, что процедура эта очень недешевая. С учетом стоимости всех материалов, цена будет крутиться около 100 тысяч рублей, и это даже не за весь автомобиль. Плюсы у пленки неоспоримые есть. Она хорошо защищает от повреждений. Можно нанести на весь кузов, делать любой стайлинг. Большой срок службы имеет такая пленка. Поверхностные дефекты могут затянуться сами при нагреве. А минусы – это, конечно, высокая стоимость, длительное время оклейки. Не ремонтопригодна она в случае глубокого повреждения. Плохо удаляется с кузова, а также велик риск отслойки покрытия. Ну и плюс она не дает дополнительную защиту от загрязнений. Помните, что есть и альтернативные способы защиты кузова, но степень их защиты намного ниже, чем у пленки, и чаще напоминает чисто косметический эффект.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

знаем, что любишь. 101,5. Love is the strangest thing.

Реклама. Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз-34». 12+.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
11: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Реклама.
1: Процент налоговой сдержки. Реклама. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. По словам одного из представителей Центра избиркома Павла Андреева, наблюдать за выборами в России заинтересованы во многих странах. Однако по политическим причинам наблюдатели приехать отказываются. В ЦИК добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели по итогам голосования, если речь идет о практической стороне выборов. Штрафы за парковку в зеленых зонах в Волгограде станут электронными. Власти планируют до конца этого года автоматизировать работу по выявлению нарушений. Как пишет «Высота 102», система после необходимой доработки и цифровизации должна будет автоматически получать данные из комплексов фотофиксации о парковке на озелененной территории. Далее будет получение данных о собственнике автомобиля у ГИБДД, после чего будет окончательно формироваться административный протокол. Завершить работу разработчики должны к Новому году. Матч «Ротора» с «Уралом» посетили более 16 тысяч волгоградских болельщиков. Это рекорд стартовавшего сезона первой лиги для Волгограда. Как напоминают городские вести, игра состоялась в пятницу, 14 августа. Встреча с екатеринбургским «Уралом» завершилась ничьей 1-1. 24 августа «Ротору» в следующем туре первой лиги предстоит очередной домашний матч, который команда проведет против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категорий отелей, либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, а в сегменте дорогих туров никаких изменений не произошло, пишет «Интерфакс». Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «Бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего «Бэмби-принт» легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
6: Информационный конвейер.

0: его песня «Baby Doll» только что открыла, да, наш с вами вечерний эфир. Здесь в студии я, Виктория Сотникова, очень сильно рада каждому из вас, кто на нашей волне 101.5 FM по будням здесь с 5 до 7. Мы с вами классно проводим время, слушаем хорошую музыку, болтаем, помогаем кому-то, да, как-то с настроением. Может быть, вам надо чуть-чуть его подогреть. Может быть, вам вообще его надо помочь создать с нуля. Может быть, еще что-то. В общем, у всех свои разные причины, разные настроения. Самое главное, что здесь точно вам будет хорошо. Ну и впереди нас ждет классная музыка. Например, уже готовится, да, прям ждет сильно, чтобы для вас спеть Сабрина Карпентер. Потом Южель, Email Angel и Ультранате. Ну и прям через пару минут песню Stu Strapping будет петь Диплей и Адриан Нунес. Так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
9: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
10: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
11: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
12: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
13: «Агат». Покупай выгодно.

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +33, ночью до +21.
1: Реклама.

0: Тайку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: darling.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Венера просто, да, повторяет ту истину, которую я всегда вам говорю, никуда не нужно уходить. Вот они пели песню, которая называется «Don't Leave». Кстати, сегодня, да, если говорить по праздникам, есть День географа, поздравляем, да, всех причастных к этому дню. Есть еще День лучших друзей, но тут обязательно, да, надо написать, если вдруг вы еще, да, сегодня почему-то не общались со своими близкими людьми, как вы их сильно любите. Ну и еще сегодня отмечается День общего языка. Ну а здесь что можно назвать общим языком? Ну, конечно, можно к нему причислить ту самую прекрасную музыку, да, которую мы все с вами слушаем, потому что, но ведь иной раз одна песня, а сколько людей, да, что-то там в ней находят, понимают других с помощью нее и так далее. То есть музыка, конечно, это тоже один из наших общих языков. Ну и, кстати, да, что же будем общего мы с вами впереди слушать? Тима Белорусских, Бэйби Рекса и Дэвид Гетто, и через пару минут Медуза и Хенрика Мамил споют песню «Don't Wanna Go Home». Так что никуда не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
2: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
6: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Если вдруг вы искали какие-то знаки, то вот он, этот момент настал. Ларин пела песню «Burning Signs», а я говорю вам, розыгрыш. Время, да, получить какой-то классный подарок. Наш спонсор ИП Болдырева Яна Игоревна дарит два билета на Волгоградскую неделю моды 23 августа в 19:00, и возрастное ограничение, кстати, 6+. Это уже второй сезон Волгоградской недели моды. В программе показы волгоградских, российских и казахстанских дизайнеров, маркет локальных брендов, интервью и живые встречи с участниками индустрии. Также пройдет конкурс образов среди гостей. Адрес-код в этот раз «Этно». Поэтому, а если вдруг, да, вы не выиграете этот билет, вы можете приобретать его и не пропускать, да, такое важное событие, особенно модное событие. И пройдет все на набережной 62-й армии 6. Кстати, вы, чтобы, да, получить этот билет сейчас, да, попытаться его выиграть, вам нужно набрать наш эфирный МАКС по номеру 8-927-522-101-5 и написать нам сообщение с правильным ответом, какой же запрос является самым популярным. И сейчас я в поисковую строку ввела слово «модный», и теперь у меня перед глазами есть три варианта запроса. Модный приговор, модный цвет и модный маникюр. Попробуйте, да, послушать свою интуицию, и, возможно, она вам подскажет, что же, да, из этого является самым популярным, что же чаще всего люди ищут в интернете. И, возможно, именно вы получите этот крутой подарок. Все, желаю вам удачи.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии. 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
11: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор точного времени государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали наличие тихой дипломатии между Россией и США. Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. В обратном случае это называется публичными заявлениями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости. В конце июля в администрации президента России сообщали, что американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия, и Москва готова принять постоянных переговорщиков. При этом последний визит Уиткоф и Кушнера в Москву состоялся 22 января, после чего переговорный процесс был поставлен на паузу. Губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании Совета при полпреде президента в Южном федеральном округе. Темой совещания у Владимира Устинова было выполнение федеральных проектов в сфере образования нацпроекта «Молодежь и дети». Андрей Бочаров доложил, что в Волгоградской области к учебному году ремонтируют около 40 школ. В остальных учебных заведениях идет активная подготовка к 1 сентября, пишет «Высота 102». Волгоградскую область предупредили о засухе и других опасных природных явлениях. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в регионе до конца рабочей недели. Погода в ближайшую пятидневку будет либо солнечная, либо малооблачная. По данным гидрометцентра, районами, максимально подверженными атмосферной засухе, станут и Лавлинский, и Паласовский. В Паласовске синоптики также фиксируют и засуху на почве. На фоне жаркой, засушливой погоды в Волгоградской области продолжает сохраняться и высокая пожароопасность. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, который создавали для ралли «Дакар». Модель получила название Defender Dakar и более мощный двигатель, чем у гоночной версии. Появились также внедорожные режимы, дюны и гравий, а также функция Fly Mode для прыжков с трамплинов. Изображений интерьера пока нет, сроки производства и тираж Defender Dakar также не раскрывается. Официальный доллар на завтра 85.16, евро 98.73.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: дойти. Ее песня «Take Me There» вместе с нами здесь в 7:00 уже. Оказывается, и в студии все так же я, Виктория Сотникова. И как бы я хотела, что я так всегда рада слышать вас и слушать, но, к сожалению, только вы меня слышите и слушаете. Но я бы хотела, например, читать от вас какие-то сообщения, может быть, комментарии, может быть, еще что-то. Поэтому пишите обязательно, да, в любой удобный для вас мессенджер. Можете писать сообщения ВКонтакте, можете писать комментарии под постами, да, и в целом обязательно за нами следите везде, потому что очень много разного интересного там появляется. Ну, а сейчас впереди появится классная музыка. Будет играть Сомбр, Леони и Каллум Скотт. И через пару минут Карлита и Софи Такер споют песню «Манхэттен». Поэтому оставайтесь на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
9: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
10: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
11: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
15: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, чтобы добиться успеха в этот день, нужно всего две вещи. Заранее составленный план действий и готовность не отступать от него ни на шаг. Тельцы, придется потрудиться. Идеи, которые помогут вам добиться успеха, не лежат на поверхности. Так что будьте готовы поломать голову. Близнецы, возрастает способность к творческому мышлению. Удается найти нестандартный подход к решению повседневных проблем. Раки, рассчитывать на легкий успех в каких-то важных делах не стоит. Чтобы добиться своего, придется приложить усилия. Львы, события этого дня как будто специально созданы для того, чтобы вы могли повысить самооценку. Девы, будет трудновато справиться со всеми делами, которые вы запланировали на этот день. Похоже, вы переоценили свои возможности. Весы, день порадует переменами к лучшему в сфере личных отношений. Ну и в отношениях с близкими царит гармония. Скорпионы, могут возникать трудности, в том числе и довольно серьезные. Вы невольно провоцируете конфликты. Стрельцы, очень сильно влияние позитивных тенденций. День и начинается отлично, и продолжается неплохо. Козероги, очень хорошо этот день проходит у тех, кто путешествует или просто находится вдали от дома. Водолеи, вы слишком мало внимания обращаете на окружающих. И напрасно, ведь вокруг есть люди, которым стоило бы присмотреться пристальнее. И рыбы, очень хочется себя порадовать и побаловать, да и возможность такая есть. Только способы для этого вы выбираете не самые лучшие. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

Шузыкам спорта только что спели для нас песню Only You. И, кстати, только для вас у меня тоже есть такая мысль, что какие-то новости, да, вот не всегда же, ты же не контролируешь иной раз, что прилетает в твое инфополе. И иногда вот ты какую-то информацию услышишь, и вроде бы рационально такой, да ладно, да, все понятно, и так было, да, в целом я как будто бы это и знал, ну или догадывался, ну и фигня, знал, ну или догадывался, ну и фигня, все, ну, в общем, ничего нового. А потом на подсознании просто

0: падает на состав. Вот возьмет и упадет. Ты нет, да проверишь. И как бы ладно, есть такие разные моменты, и возможно, вдруг вы искали какой-то знак, как перестать или там, или может быть ограничить себя в каких-то газировках, то я думаю, новость, которую вот мне попалась, она точно хоть на кого-то, да, повлияет. И потому что все обнаружили трихологи, что из-за лимонадов люди лысеют. Значит, да, различные вот эти все добавки, сахар и так далее, они запускают какие-то там разрушительные процессы, которые провоцируют выпадение волос, вызывают всякие гормональные сбои, там поддерживают хронические воспаления на коже головы. В общем, очень-очень много всего разного, и плохо они влияют на здоровье наших волосяных луковиц. Поэтому все, можете не пить больше лимонада. Если покопаться в этой теме, там можно найти, на что они еще влияют. Вот, поэтому все, держите там. Надеюсь, вы будете благодарны, если вдруг я вам как-то помогла. Ладно, а мы отвлекаемся на точно позитивные моменты. Будем танцевать под песни Аф, Хейвен и Кейтлин Арагон. И через пару минут трэп Мафия Хаус будут исполнять композицию Мафия Стайл. Так что никуда не уходим.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов. В присутствии онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в полипрофиль. 977-377.

0: на Волгоград FM. Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: подходим уже к концу часа, но зато на какой ноте Альфарбен и Рене Миллер пели песня «Body Talk». Ну, а я с вами все уже прощаюсь, говорю до завтра. Но, кстати, завтра у нас с вами что? Прекрасное наше Рябцев фэшн-шоу. Конечно, обсудим разные снова, да, модные темы. И, конечно же, если у вас есть вопросы, вдруг уже сейчас есть, можете их нам присылать. Ну, и оставляю я вас, да, в хорошем настроении. Погода, к счастью, радует. Обязательно прогуляйтесь этим летним вечером, потому что, ну, летние вечера, они особенные. Ну, летние вечера только летом бывают, а лето у нас заканчивается. Поэтому, да, пора наверстывать, если вдруг вы там что-то еще не наверстали. Ну, и если вдруг у вас отпуск, то желаю хорошего отдыха. Ну, а что тут еще пожелать? Мы все вам немножечко завидуем. Те, кто на работе. Ну, а возможно, не все. Ну, ладно, не будем больше разглагольствовать. Прощаемся. И впереди вас уже ждет Temper City и клан Карусель с композицией Right. Так что я вам говорю пока-пока, до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама. Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
3: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
11: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
13: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
14: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
15: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
16: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5.
1: Волгоград FM. Твое время 19:00.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. По словам одного из представителей Центра избиркома Павла Андреева, наблюдать за выборами в России заинтересованы во многих странах. Однако по политическим причинам наблюдатели приехать отказываются. В ЦИК добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели по итогам голосования, если речь идет о практической стороне выборов. Штрафы за парковку в зеленых зонах в Волгограде станут электронными. Власти планируют до конца этого года автоматизировать работу по выявлению нарушений. Как пишет «Высота 102», система после необходимой доработки и цифровизации должна будет автоматически получать данные из комплексов фотофиксации о парковке на озелененной территории. Далее будет получение данных о собственнике автомобиля у ГИБДД, после чего будет окончательно формироваться административный протокол. Завершить работу разработчики должны к Новому году. Матч «Ротора» с «Уралом» посетили более 16 тысяч волгоградских болельщиков. Это рекорд стартовавшего сезона первой лиги для Волгограда. Как напоминают городские вести, игра состоялась в пятницу, 14 августа. Встреча с екатеринбургским «Уралом» завершилась ничьей 1-1. 24 августа «Ротору» в следующем туре первой лиги предстоит очередной домашний матч, который команда проведет против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категорий отелей, либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, а в сегменте дорогих туров никаких изменений не произошло, пишет «Интерфакс». Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «Бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего «Бэмби-принт» легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
3: Информационный конвейер.

0: Утреннее на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Я больше не могу без окон!
6: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа. 43 55 13!
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаш», краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128 770 026 60 31. Условия оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +33, ночью до +21.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Подскажите по поводу «Аутлендера» третьего, второе поколение. Вот приобрел, вариатор смотрю, датчик старения масла по нолям, масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
4: Сейчас какой пробег на нем?
3: 170.
4: Он рестовый? Какого года машина?
3: 18-й.
4: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander'а. Самая популярная тема — это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там, среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого. Она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе, даже в дорестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг, и с этого момента начал бы отсчет. Учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег потратится больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон, ну, это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях либо от перегрева, либо от переохлаждения эти жидкости все равно теряют свои свойства быстрее. Ну и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами, есть ли возможность это сделать менее болезненно. Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять, чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полные характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную тем более, и с этого момента начал отчет своей замене жидкости всех. Можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
5: Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAF Bisturn D50.
4: Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше 500 000 рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобиля именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабо мощные двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. Есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого. И это сильно бьет по мозгам.
5: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
4: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что он там Volkswagen-овский мотор стоит, по факту, кузова маздовские, которые, ну, можно прочитать даже внешне, но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания ФАФ не исключение. Многие компании, там, те же ГАК, Черри и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
6: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
8: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: 7.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
5: Да я не новую. Я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
6: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2, 8-84-42, 722-722.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград ФМ.
12: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
13: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Реклама. Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатера в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатера в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
9: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
11: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
12: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
3: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.